Кент 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 16 сентября. По-прежнему не четверг, но уже ближе к этому, если что, друзья.
1: Мы приближаемся к четвергу через среду, движемся к нему, но среда тоже многими любимый день, между прочим, и мы его будем делать еще более любимым для вас, еще лучше как-то, еще веселее и светлее. И есть у нас повод такой же веселый и светлый для этого. И, кстати, даже какая-то магия цифр я здесь вижу. День рождения Евгения Вагановича. Нельзя не сказать такое отчество чудесное.
0: Петросяна. Петросяна, да.
1: Конечно, конечно, невозможно, абсолютно. И продолжаем его легендарнейшую строчку. Эй, девчонка, в 16-м ряду.
0: 16 сентября.
1: 16 сентября, 16 ряд. Мы, кстати, вчера выясняли эту цифру, потому что настолько легендарная строчка, что уже вот этот эффект Манделы работает, и несколько вариантов появилось. У кого-то 13 ряд, у кого-то 17, у кого-то 16. Так что сверяемся. Мы проверили по оригиналу, 16 должен быть.
0: Сенька, а 16 это что? 1 плюс 6? Это 7. В 7 утра мы выходим.
1: Так.
0: Первый час утреннего шоу. А шоу это 6.
1: Предположим.
0: Буква Ш фигурирует. А Ша это Ша.
1: Ша, опять же. Так.
0: Все переплетено.
1: Привет, Аше. Отдельный вот летит. В общем, у нас все действительно переплетено. Какой-то магический эфир нас ждет, возможно. Ну, а вы пишите пока, отправляйте свои не менее магические варианты какие-то. Ну, главное, чтобы они были еще смешнючие ко всему к этому. Например, в ВК. Можно же их кидать?
0: Обязательно. Обязательно нужно это делать. vk.com/radiochill. Также у нас есть там канал ВК, который наконец-то мы добили до 2000 в переводе на русский язык. А также у нас есть телеграм-канал, куда тоже можно отправлять свои вариантики продолжения легендарнейшей строчки. Эй, девчонка, в 16-м ряду. Что-то там, давай-ка, хауду-иду.
1: Вот так, да. Продолжайте лучше нас, я вам так скажу, и тогда заберете сертификат в лето о Империя Игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн, прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Мы вот минувшие выходные классно провели в Челябинске, в центре, прямо у набережной, и вы там тоже гуляли, веселились, радовались с нами, и наши набережные становятся все лучше, я вам так скажу, есть и новые планы. Давайте я парочку вот накину прямо сейчас. Итак, жители Челябинска могут помочь сделать красивее еще набережную реки Миасс, и инициативная группа предлагает благоустроить ее на участке у памятника регионального значения. Кстати, на Труда 66 это... Первая теплоэлектростанция. Это недалеко от бизнес-дома «Славянский», там, где вот труда и свободы пересекаются. Проект участвует в программе «Инициативное бюджетирование», поэтому мы все с вами, ребят, решим, нужен он нам или не нужен. Здесь планируют проложить удобные тротуары, поставить лавочки для отдыха, добавить вазоны, озеленение, установить современное освещение. Пока звучит как прям красота какая-то.
3: То есть вазоны добавят?
2: Вазоны будут.
3: А во Валбересе?
2: Не исключено. Но ты же знаешь, это как грибы, они сами появляются. Где бы ни начали гулять люди, там нарастают вот эти все истории. И также, кстати, уже появилось кое-что. На набережной озера Смолино, вот не только Миасс у нас благоустраивают, там заработал новый фонтанище. У него есть две крутые особенности. Первое. Как ты думаешь, он мокрый?
3: Он сухой.
2: Конечно, это сухой фонтан. Как
3: хотел поймать меня на таком легком затыке?
2: Нет, не вышло. Да, действительно сухой фонтан. Еще один. Теперь там можно вот бегать прямо, струи будут где-то вокруг тебя. Тебе весело, круто, особенно если ты ребенок. Если взрослый, да, ты странно смотришься со стороны, но тебе по-прежнему весело. Вот я вам
3: так скажу. Не бойтесь быть детьми, друзья, не бойтесь.
2: Конечно. Бойтесь только того, что холодновато сейчас.
3: Вот
2: для,
3: это да.
2: Для
3: это
2: такого.
3: Да.
2: А он уже заработал, да, поэтому будьте осторожны. Ну, во-вторых, частью объекта стали арки, вот такие, которые распыляют воду мельчайшими каплями, формируя какие-то мини-облака воды. Я пока сюда с трудом это представляю, поэтому надо ехать и смотреть. Летом они будут создавать вот вокруг фонтана такую прохладу. Ты будешь всегда в облаке влаги какой-то. Охлажденной, видимо, потому что вода же там снизу поднимается, она такая холодненькая будет, приятная. В общем, какой-то кайф. Вот. Пока он еще сентябрь будет работать, потом его на зиму законсервируют, а вот следующим летом расконсервируют, и мы все будем там ходить, кайфовать в этих облаках влаги. И испытаем их по-настоящему. Пока для таких развлечений, наверное, все-таки холодновато.
3: Облака суховатые лошадки.
2: И это там тоже может появиться, да.
3: Песня, да. Песня будет.
2: Красота?
3: Че, все?
2: Да.
3: Ты же сказал несколько вещей.
2: Вот я тебе сказал, что на Миассе собираются сделать, а на Смолино уже сделали. Вот такая.
3: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 8 в центре Челябинска, облачно с прояснением, местами небольшие дожди в течение дня. Сильный юго-восточный ветер, днем сегодня плюс 15-20, а на юге области до 25 тепла.
1: Слушай, Лут.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
0: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят звездочки нам сегодня? Вот вы спросите меня, что, Ксюша, готовят звезды?
1: Ксюша, что звезды нам готовят сегодня?
0: Ну, как-то ты не так радостно спросил.
1: Я загадочно спросил.
2: Да. А хочешь, у тебя старая бабка-ведьма спросит?
0: О, давай. Ксюша! Это Каркуша? Нам пора спать.
2: Старая бабка-ведьма. А что же там сегодня? Нет, это уже улица Сезам, подожди.
3: Нет, вообще есть ощущение, что нам пора спать. Надо больше этого делать, точно.
2: А что сегодня нам готовить?
0: В общем, сегодня среда, 16 сентября, и это Овны. Ваш неуемный энтузиазм поможет сдвинуть горы. Главное не распыляться и сосредоточиться на одной цели.
2: Тельцы, день обещает быть спокойным и гармоничным. Насладитесь моментом, уделите время себе и своим близким.
3: Близнецы, новые знакомства могут казаться очень даже полезными. Будьте открыты к новым идеям и не бойтесь делиться своими тоже.
0: Раки, домашние дела потребуют внимания. Постарайтесь создать уют и гармонию в своем доме и не забывайте про отдых.
2: Львы, ваш творческий потенциал на пике. Дерзайте, воплощайте в жизнь даже самые смелые идеи.
3: Девы, что у них? Внимательность к деталям – ваш главный козырь в этот день. Сегодня это поможет избежать ошибок и добиться успеха в работе.
0: Весы – компромисс, ключ к успеху в любых переговорах. Постарайтесь найти золотую середину в спорных вопросах.
2: Скорпионы, ваша интуиция особенно сильна сегодня. Доверяйте чувствам, и они вас не подведут.
3: Что у стрельцов? Приключения зовут. Сегодня звезды пророчат интересные открытия и какие-то яркие впечатления.
0: Козерожки. Дисциплина и организованность – ваши лучшие друзья. Спланируйте свой день и придерживайтесь графика.
2: Водолеи. Нестандартные решения и креативный подход помогут вам справиться с любыми задачами. Не сидите на месте.
3: Ну и рыбам обязательно нужно уделить время сегодня своему внутреннему миру. Творчество или пространство, просто спокойный отдых какой-то помогут восстановить ваши рыбьи силы. Вот так.
2: Что, у тебя синдром Туретта? Просто вкинул пространство.
3: Что? Какое еще? Пространство!
2: Для старой бабки-ведьмы.
3: Нет, ей больше нет пространства в нашем эфире. Уходи, бабка-ведьма.
0: Какое пространство? Что происходит?
3: Может быть, возвращайся на личностях. Я не знаю. Только к этому времени, но это будет через час.
2: Хорошо, я буду Лолитой.
0: Это которая... Ориентация север, да?
2: Я хочу, чтобы ты верил, да.
0: Я хочу, чтобы ты плакал.
3: Мы уже плачем. От этого всего.
0: Ну что, вот и все, вот и все.
3: Вот и все, ребята. Так заканчивается гороскоп.
0: Подошел к концу. Но если вдруг вы его пропустили, не переживайте, не волнуйтесь.
2: Мушкетер. Это был мушкетер.
0: Да. Потому что... Что, будет повтор? Вот, например, первый в 11:45 здесь на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Его точно не пропускайте. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Таврия.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
4: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в City Smile, у меня начинается важная миссия. Спасти зубы от монстра. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это такие три веселых человека, которые вас бодрят, веселят и радуют каждое утро. Вот и сегодня, эта среда не станет исключением. Мы отмечаем день рождения Евгения Петросяна и продолжаем легендарную строчку. Эй, девчонка в 16-м ряду.
1: Так, у нас тут телеграм-канал используют в коммерческих целях, я погляжу. Эй, девчонка в 16-м ряду, купи у медованной литрушечку меду.
0: Литрушечку.
1: Да, литрушечку меду, вот это вот. Прикольно, прикольно.
2: На свою беду.
1: Может быть и так, не знаю. А это уже конкуренты, да? Предлагают свои версии. Говорят, там мед на беду, возьмите у меня.
0: Эй, девчонка в 16-м ряду, есть ты шаре? А если найду?
2: О, куда-то в 2008 вернулись, в Челябинске.
1: Можно и такое у нас найти. Эй, девчонка в 16-м ряду, просыпайся, я лекцию веду, между прочим. От Евгений Ваганович, преподаватель у нас где-то такой.
0: Это смешно, это кто написал?
1: Это в ВК написала Юлия некая.
2: Хорошая, хорошая.
1: Зачетка ваша, Юлия, на стол, пожалуйста.
2: Эй, девчонка в 16-м ряду, я, если что, за тобой на заправку.
1: А там уже, да, где-то бывает и 16 рядов,
2: там
1: знаете
2: бывает,
1: ли.
2: Да. Эй, девчонка, в 16-м ряду. Да, да, я тебя имею в виду. Хочешь быть моей шестой женой?
0: Да, я тоже на него смотрю.
1: Да, жесток, конечно. Ты ошибаешься, дядь, тут всего 10 рядов. Как бы исправляет его Марина. Вот. А кажется, что 16, все понятно.
0: Еще от морковки в ТГ-канале. Эй, девчонка в 16-м ряду, а белый лебедь на пруду кричал с утра по радио в трубу. Странный лебедь.
1: Но у нас все лебеди странные, но песня хорошая и в тему как будто.
2: А вы замечали, что все не то, все не так?
0: Так.
2: Друг был друг, враг был враг.
1: Да, да. Может, как-то связано с тем, что мы перевернули уже календарь в этом месяце.
2: Понимаете, мы настолько тщательно готовились к Дню города, что даже не обратили внимания особенно на 3 сентября.
1: Но мы как-то перевернули.
0: Мы перевернули, да.
2: Да, вот оно перевернулось, и все, и как-то и спокойно перевернулось. Бабье лето где? Вот куда оно?
0: Где? Вот где? Где?
2: Вот где оно?
1: Пролетело.
2: Хочется немножко, как будто бы.
1: Словно и не бывало, я тебе так скажу. Прошло вообще просто вот так.
2: Все в шоке.
0: Вот и лето прошло.
2: Немножко философии в утреннем шоу с утра по радио, друзья.
0: Пожалуйста, не благодарите.
2: Не благодарите, да. Лучше пишите ваши сообщения. Как можно больше накидывайте их в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. У нас есть канал ВК, между прочим, он уже там 2к преодолел отметку, с чем мы вас и нас поздравляем.
0: Супер, мы молодцы.
1: Было. Мы так долго к этому шли. Такой кайф. Теперь мы идем к 3к. Все, у нас новая цель.
0: 3к ВК.
2: Что нужно делать? Заходи в группу ВКонтакте. Там есть плашечка. Перейти в канал. Мы на нее так чпунь-дюлюнь проваливаемся. Именно с этим звуком.
1: Да, это сейчас было. Я попробую, подожди. Чпунь-дюлюнь. Все, у меня получилось.
2: Сень, почти слитно так. Чпунь-дюлюнь.
1: Ну, я долго делал, да. Вы можете быстрее.
2: Все, там у нас замечательный пост есть, вы его тоже можете комментировать, ведь самый креативный, самый смешнючий уже в конце утреннего шоу получит свои подарки.
1: Да, у нас сертификат в лето здесь на кону, о, Империя игр.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Well, well, well. 700-104, друзья. Звоните скорее. Для того, чтобы угадать звук, конечно.
1: И забрать 7 бутылей и 7 сертификатов. Все это, между прочим, от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну а может быть, ты еще и студент? Тогда тебе пора в магазины «Ниагара», ведь по студенческому билету скидка 15% и на воду, и на газировку. Это в фирменных магазинах. Просто покажи на кассе студбилет и забирай со скидкой.
2: Вау, 700 ровно 104. Все у нас тут легко и все у нас достаточно просто. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Настя.
2: Настя?
3: Да.
2: Настя, как настроение?
3: Отлично.
2: Чем занимаешься?
3: Ребенка в садик привезла.
0: О, прикольно, сейчас отдохнешь, получается, какое-то время, да?
3: Да, я давно отдыхаю, на пенсии хорошо.
0: На пенсии?
3: Ага.
0: А по голосу тебе 22? Что происходит?
3: Ну, вот так.
2: Такая ранняя пенсия, говорит.
0: Ранняя пенсия?
3: Да.
2: Круто.
0: Здорово, замечательно. Как и наш звук, кстати.
1: Здоровский, замечательный. Ты его уже слышала?
3: Да.
1: Ну, давай еще раз послушаем, и потом твою версию тоже узнаем.
0: Что же это такое?
3: Ну, нас в голову пришло, что вот игра в Денди была такая, игра «Галактика». Вот там самолетики летали.
2: Ага.
1: Угу. Понятно, да. И расстреливали всяких инопланетян, да, видимо.
0: Точно, была такая. Была такая карта. У меня был картридж такой, был.
1: Круто. Но нет, это не оно. Это не этот картридж. Может быть, какой-то другой.
0: Сейчас непонятно.
1: Не «Галактика».
2: Увы, увы и ах. 700 ровно 104. Едем дальше. Доброе утро.
4: Привет.
0: Ой, выключайте приемничек, разговаривай с нами чистенько в телефон, давай. Пробуем сейчас.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Не пробуем. Следующий слушатель, 700-104, доброе утро.
2: Доброе.
0: А вы знали, кстати, что у меня прозвище было Тимон Галактика раньше?
2: Да, конечно, Тимон Галактика. Мы все это знали.
0: Это потому, что я в «Галактике» часто тусовался.
2: А, вот оно что. Доброе утро. Да что за издевательство над нами?
0: Мы сейчас психанем же.
2: И что сделаем?
0: Звук как на завтра оставим и все.
1: Мы можем, смотрите, мы так уже 6 раз делали. Между прочим, да. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Татьяна.
0: Татьяна, чем занимаешься?
5: Я работаю на своей любимой работе. Организатором клуба для молодежи инвалидности, для молодежи и для волонтеров и молодежи с инвалидностью «Наше место».
0: О, это хорошее дело, на самом деле. Это здорово.
1: Это круто, да. Ну что, ты уже слышала наш звук?
5: Слышала. Не первый день.
1: Так.
5: У меня такая версия. Я думаю, что это старый будильник. Знаете, когда такие две железные точки, и между ними такой, ну, маятник. Тык-тык-тык-тык-тык.
2: Да, мы знаем, потому что нам уже предлагали такую версию.
1: Нам дважды уже предлагали и старый будильник, и будильник, засунутый в кастрюлю. Даже такое у нас уже было. Это прикольный лайфхак. Мы его себе взяли на заметочку, но версия по-прежнему неверная.
0: Странно, что я не слышал эти версии. Я проспал, что ли? Не услышал будильник?
2: Видимо, да.
1: Бывает такое.
2: А мы его еще на тот момент в кастрюлю просто не засунули.
0: А, все понял. Тогда понял.
2: Увы и ах. Доброе утро. Следующий слушатель уже врывается в наш эфир.
0: Привет.
6: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
6: Анна.
2: Анна, как настроение, как дела?
6: Отлично, до вас дозвонилась.
2: Ура, это хорошо, осталось только победить. Что за звук мы загадали?
6: Вот смотрите, раньше были такие таймеры, их ставили. Там либо часов проконтролировать, чтобы нет, либо таймер, вот когда готовят.
2: Ну, мы можем сразу сказать, что нет.
0: Некий таймер, неправильно вообще.
1: Продолжение идеи будильника какой-то идет.
0: Да, да, да.
1: Это не просто будильник, еще и таймер. Но не он, не он.
0: Ну что, есть еще у нас время для того, чтобы послушать версию наших слушателей?
2: Ну,
0: доброе,
2: давайте
0: утро.
2: Финальный, да.
0: Давайте.
2: Да. Доброе
0: давайте.
2: Утро.
7: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
7: Меня зовут Наташа.
2: Наташа, как настроение?
7: Ой, отличное настроение, захожу на работу.
2: О, почему тогда отличное?
0: Да.
7: Ну, потому что любимая работа.
2: А, да?
0: Кем работаешь?
7: Я работаю менеджером.
2: На любимой работе?
7: Продаю окна.
0: Опа!
1: Я думал, менеджер любви.
0: А Дмитрий Нагиев не против, что ты его окна продаешь?
7: Нет, не против, он только за Алису.
0: Все замечательно. Это для старых людей было, что-то интересно.
1: Да, мы поняли. Я оценил.
2: Мы знаем.
1: Спасибо, я оценил.
0: Молодежь, сейчас непонятно было, но это чисто вот для вот этих вот бумеров, непонятно. Чисто для них кинул.
1: Версию для кого-то давай кинем. Ну что, что это?
5: Я думаю, это швейная машинка. Раньше на трудах мы шили, и звук прям похожий.
0: Да. Помню времена, шьешь на трудах, по телеку, Нагиев, окна.
1: Все идеально просто, да.
0: Батя сидит в Денди, играет, режется в галактику, вот поэтому.
1: Ты-то зачем шил на трудах, скажи мне? Тебе бы табуретку скорее делать какую-нибудь.
0: А я чтобы с девочками поближе рядышком.
1: Ну, понятно, да. Так не научился табуретки делать из-за этого.
0: Я ж тогда Казановой был уже.
1: Все понятно. Так, пока он не захватил наш эфир, давайте бежать дальше. Завтра уже мы обещаем вам, что будет точно 8 бутылей и 8 сертификатов от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и, кстати, у них новинка в фирменных магазинах и сразу со скидкой. Вот какая приятность. 20%. Сочный вариант минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Есть аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в магазины «Ниагара».

0: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить. Джили-были. В планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгодней. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Политическая реклама.
4: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Второй час утреннего шоу «С утра по радио». Мы продолжаем считать ряды и находить на них каких-то девчонок.
1: Это мы любим, да, потому что сегодня у нас, между прочим, день рождения Евгения Петросяна. Вот такой невероятный праздник и смешнючий, конечно же, прямо как мы любим. Ну и так, продолжаем. Эй, девчонка в 16-м ряду. How do you do? How do you do? Пишут нам замечательным, молодежным, потрясающим, перспективным ВК-канале. Вот сразу видно, здесь одна молодежь тусует.
2: Это во-первых. Во-вторых, сразу видно, там сказали, вы точно знаете, как продолжить строчку, и они действительно знают.
1: Да, все разбираются. Нам это нравится.
2: Вот от Ольги есть вариант. Да моя эта песня, моя, а не Шастуна.
1: Все понятно, там бьются за нее. Ну, кстати, да, там Шастун же претендовал что-то, да, на это было дело.
2: Была у него шуточка.
1: Какой-то батл, биф какой-то.
2: Эй, девчонка в 16-м ряду. О, это же Ксюша, я тебе подарю звезду.
1: Ничего себе.
2: А мне хочется звезду, я говорила, что да.
1: Прям с небушка.
0: А у меня вариант родился, можно?
2: Да.
0: Эй, девчонка в 16-м ряду, я тебе подарю луну, подарю солнце. Понятно.
2: Да, мышап.
1: Ну, примерно, да.
0: Твой мышап, Холи Флейм же. Мышап.
1: Да, Тимон открывает для себя английские слова. Эй, девчонка в 16-м ряду, хочешь, подарю тебе сковороду. Не только звезду, вот здесь предлагает у нас.
2: Антоха тоже пишет, всякую ерунду получается.
1: Ну да, вот в чем сковорода входит.
0: Сковорода — это всякая ерунда уже, что ли? Это очень нужная кухонная утварь.
1: Ну, видишь, по сравнению. Вот когда девочки уже обещают звезду, а в итоге сковороду, тут могут быть проблемы. Этой сковородой можно и получить сразу же на месте.
2: Ой, смотрите, какой классный ник. Boys Next Doors. Эй, девчонка в 16-м ряду. Скуби-ду-би-ду.
1: Ой, вариант хороший. Нам
2: нравится. Отличный.
1: Это какая-то группа новая? Boys Next Doors.
2: Нет, это, я думаю, человек. Но у человека даже нет имени, аватарки, ничего. Мы вообще ничего посмотреть не можем.
0: Это типа...
2: Бойс, как тебя зовут?
1: Но при этом он наш сосед, видимо.
0: Парень в следующей двери?
1: Да. Парень, следующая дверь. Все правильно.
0: Парень, следующая дверь.
1: Ты правильно все перевел.
2: Никогда не смотрите Girl Next Door.
1: Сразу же скажем, да.
2: Да, просто вот, если вы не готовы к жутким психологическим триллерам, не стоит.
1: Не делайте так.
0: Ай, ладно, девчонки и мальчишки, в каком бы ряду вы ни были, присылайте сообщение в группу ВКонтакте vk.com/radiochill, там же провалитесь в плашечку, перейти в канал, подпишитесь на наш канал ВК, также у нас есть Телеграм-канал, у нас каналов вообще просто до жути, понимаете?
2: Радиоканал, в конце концов, Радио Континенталь.
1: Переключайся, не хочу просто, да. И сертификат в лето, вот тоже есть у нас что-то, что все хотят, мы в этом уверены. ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Итак, открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна, еще и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 8-й час, который на самом деле 9-й, но вы понимаете, о чем мы говорим.
5: Да. Вы же понимаете, о чем мы говорим?
4: Вы же понимаете?
5: Мы говорим о хоккее. Ну, конечно.
4: Конечно, конечно. «Локомотив» второй раз в сезоне, который только вот начинается, обыграл «Трактор».
5: Эх.
4: Пу-пу-ру-пу-пу. Ярославцы одержали 5-ю победу подряд. Александр Радулов забил 300-й гол в КХЛ.
5: Ничего себе.
4: Просто машина какая-то.
5: Без аплодисментов никак. Ну, красавчик,
4: да,
5: что
4: молодец,
5: поделаешь.
4: Молодец. «Трактор» уступил «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона. В составе хозяев отсутствовал Сергей Телегин. В то же время вернулся Владислав Юсупов. Чему мы рады?
6: Наконец-то.
4: И опять его там чуть не травмировали в моменте было.
6: Ну что ж творите, наш лучший игрок.
4: А в воротах играл у нас Дмитрий Николаев. Чему особенно радовалась я? Потому что считаю, что прекрасно стоит ворот.
6: Хорошо замечательно стоит, у него, да. Хорошо. В этом сезоне даже прям лучше как будто.
4: Да. У «Локомотива» основным вратарем в этом же матче стал Алексей Мельничук. Также появился Данил Романцев, который находится в клубе на пробном контракте. В этом сезоне команды уже играли в Ярославле, мы помним. Тогда «Локомотив» победил со счетом 5-1. Мы переживали. Это был первый матч. Вообще мы открывали этот сезон с «Локомотивом» второй год подряд. И вот едут к нам домой. Мы думаем, ну что, ну, наверное, дома-то. Даже стены помогут.
5: Да, мы помогали. Между прочим, мы старались, болели как могли.
4: Но ты знаешь, нет, Сень, не помогли. Не помогли стены.
5: Да что ж такое?
4: Со счетом 1-4 мы проиграли вчера,
6: но.
4: Как сказал и наш тренер, тоже две шайбы все-таки в пустые же ворота забросили.
6: Угу.
4: Как будто бы не считается.
6: Ну, на самом деле... Два периода с копеечкой. Ну, такая равная достаточно была игра, потому что
4: достаточно.
6: И «Локо» вроде не форсировали особо. Вот они как-то приехали на Чили. Вот не было такого, что им прям надо

0: порвать трактор, они спокойно в своем темпе. Трактор молодцы, ребята старались, надо отдать должное, даже первыми забили. Но Лока это Лока, ребят, но мы понимаем, что это одна из лучших команд КХЛ прямо сейчас. А мы понимаем еще одну вещь, что у нас два звена ВХЛ прямо сейчас, если что. И как бы как противостоять? Ну все, вторая шайба все решила уже там.
1: Не, ну с другой стороны, смотрите, 2 недели назад было 1-5, сейчас 1-4. Динамика что? Положительная.
0: Хорошая.
1: Правильно, да. Уже что-то можно отметить, уже чему-то научились.
2: Спасибо, Арсений.
1: Аналитика мощная, да, я понимаю.
2: Ну, безусловно, во-первых, Артемий не заметил. Молодец. Все-таки одну шайбочку забросил ворот. Красиво, хорошо, четко, что сказать. А в остальном надо стараться. Хорошо, что до самой последней минуты играли. Не сдавались, это факт. За минуту 23, кажется, мы сняли вратаря. Был еще шансик эту вторую отыграть, но нет, пустые получили сразу.
0: Сразу же, по-моему, да.
2: Да, там буквально секунд, наверное, 15, прошло, может, 10, да. И сразу же, да. Потом еще мы брали тайм-аут, тоже ничем он хорошим не закончился, потому что запустили еще одну, так сказать. Люди стали вставать со своих мест, уходить с арены, вот. Какие-то не очень радостные были возгласы. Ну, а чему, собственно, радоваться? Любимая команда проиграла. Ну, такое бывает, друзья, ничего страшного. Мы еще в пятницу поиграем, еще в воскресенье. Впереди будет много матчей и... Что ты смотришь?
0: Давайте я так скажу. В пятницу шансик есть еще.
2: Со Спартаком.
0: К нам приезжает Спартак, да, после Магнитки, кстати. Но потом Авангард, СКА, Динамо Москва.
2: СКА, а, это не то. Я думала, ша.
0: Ребята,
2: ша!
0: А что вот просто, а что у нас за месяц-то такой замечательный? Вот Локомотив, Автомобилист, Акбарс, Локомотив, Спартак, Авангард, СКА, Динамо Москва, Спартак, Акбарс. Ну потом Амур.
2: Эй!
1: Амур тоже замечательный.
2: Мы тоже подкрадываемся к кубку.
0: Вот смотрите, 6 октября пойдут два Амура. Сибирь... Кто они там, драконы сейчас, Кунь-Лунь, Нефтехим, ну как будто вот шансов побольше, но сейчас это, конечно, жесть просто.
1: Месяцок предстоит тяжелый.
0: Сентябрь горит, вот реально.
1: Да, похоже так.
2: Зато можно сразу настроиться, так сказать, на то, что сезон не будет легким. Вот.
0: Это мы
1: сразу понимаем. Зато мы пройдем мощную тренировку, да, в начале сезона, а потом будет легче, не исключено, что так.
0: Ну надо, как будто бы еще нам одно звено. Одного звена не хватает. Вот 4-й ВХЛ оставляете, вот самых таких. Вот еще как будто надо народ, я считаю. Что делать будем?
1: Ребят, если вы молодой, перспективный, классный игрок.
0: Не, молодых у нас перспективных. Тут мало-мало-мало-мало-мало. Вот дофига молодых уже у нас.
2: Как тебе вчера, Катчук?
0: Никак.
2: Абсолютно?
0: Никак, вчера, да.
2: Вчера, да.
0: Вчера никак.
2: Вчера никак.
0: Легаре старался.
2: Легаре всегда старается, мне кажется, да. И дерется, молодец. Нет, не то чтобы мы это поощряли.
0: Кстати, стабильно можно ставить на Легаре в третьем периоде, что он подерется с кем-нибудь.
2: Классно, экспрессивный парень.
0: Ближе, конечно.
2: Бесите меня. Ну, вот такие новости у нас в хоккее. Что поделать, что поделать.
0: Сегодня, кстати, смотрите «Магнитку» «Спартак».
1: Посмотрим, да, как... потому что надо оценивать «Спартак».
0: Надо оценить «Спартак» в первую очередь, как они на Южном Урале себя проявят.
2: А что там оценивать? Слушай, а коротких там чего?
0: Коротких в «Химике». ВХЛ сидит.
2: А, серьезно? Да. Какая же была глупость уйти из Амура.
0: Да.
2: Это так мы оцениваем игроков, которых вы и не знаете, наверное.
0: Просто так получилось, что я «Спартака» еще ни один матч не смотрел вот вживую в этом сезоне. Надо бы вот сегодня глянуть.
2: Я тоже «Спартак» не смотрела. Да. Интересно.
0: Что они из себя сейчас представляют, непонятно. Говорят, они из атаки начинают что-то там на оборонительный уровень переходить.
2: А мы, интересно.
0: Что мы?
2: На какой?
0: А мы...
1: На каком уровне?
0: Дай бог какой-нибудь получится, и уже хорошо.
1: Мы ищем свою игру.
2: Ну, мы ищем себя, да. Ничего страшного, найдем. Ну, и обязательно в пятницу также встретимся на домашней арене, чтобы поддерживать любимую команду. Потому что что? Потому что только трактор...
3: Только победа!
2: Ну, и только Сеня со своей только погодой.
4: Погода.
1: И только плюс 10 пока в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня, местами возможны небольшие дожди. Сильный юго-западный ветер, днем сегодня плюс 15-20, а на юге области и до 25.
4: Слушай лучше.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Пропустите, мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости.
1: 700, 100 и 4, друзья. Набирайте нас скорее для того, чтобы отгадать очередную личность и залутать себе подарочки.
2: Между прочим, это сертификат в MedPoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда обязательно пометь в календаре 25 сентября. MedPoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим MedPoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу и, конечно, целая гора подарков для самых активных. MedPoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
3: Итак, 700 ровно, 104 номер нашего прямого эфира. Давай звони и скорее отгадывай личность, что мы загадали. Доброе утро.
2: Она, между прочим, появится в нашем эфире прямо. Да, не кто-нибудь.
3: А это личность.
2: Кто-то сбежит, а он вот возьмет и придет.
3: Привет. Как тебя зовут? Hello.
4: Алло.
3: Сказала она на английском. Доброе утро. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Лера.
3: Лера, как настроение?
4: Прекрасно.
3: Чем занимаешься?
4: Подъезжаю к работе.
3: Угу. Работаешь уже хорошо. Кем?
4: У меня неинтересная работа. Я бухгалтер.
1: Ну, почему неинтересно?
2: Нам
3: деньги
2: очень
3: постоянно.
2: Интересно.
4: Ну, это неинтересно.
1: Нам интересно к таким, как вы, приходить раз в месяц, получать зарплату.
3: Но я бы хотела чаще видеться.
1: Максимально, да.
2: Да.
1: Ой.
2: А ты всегда же с мешком денег, да, ходишь? Вот ты к нам придешь за подарками, тоже же он у тебя с собой будет?
4: Ну да, сейчас с мешком карточек уже хожу.
2: Все понятно.
3: Ух ты, кайф.
2: Прикольно.
1: Карточек типа, вот тебе вместо денег
2: карточка. Открытка.
3: Карточка.
1: Всего наилучшего.
3: Хендмейд, так сказать.
2: Хороший год.
3: Ой, ладно, переходим на личности.
2: Нет! Ну вот.
3: Да никто не звоните, Лера,
2: ну почему,
3: вернись.
2: Почему деньги всегда прилетают мимо нас? Даже так.
3: Думаешь, Сеня, это какое-то проклятие денежное?
2: Не исключено.
1: Вот что, всем деньги раздает, а себе на телефон не положила? Что происходит? Доброе утро.
2: Все сотрудникам, все сотрудникам.
1: Как тебя зовут?
5: Дмитрий.
1: Дмитрий, как дела у тебя?
5: Отлично.
1: Куда пропала Лера, не скажешь?
5: За карточками пошла новыми.
2: Не скажу. Такой вот.
1: Так, а ты кем трудишься?
5: Менеджер.
1: Менеджер. Продаешь что-то?
5: Ага. Напитки вкусные, самые.
1: Самые вкусные напитки. Ладно, за эфиром расскажешь, что там за напитки у тебя, дабы не делать рекламу. Ну, или обратись в наш отдел продаж.
2: Обязательно.
1: Тогда можно.
3: 72-39-03.
2: Все, запомнил? Вот, теперь нужно будет запомнить, кто появится в нашем эфире.
1: Да, да, да, да, да.
2: Угу. Он уже появляется?
6: Он уже появляется.
2: Это не Казанова, если что, если вы могли подумать. Давай, сейчас несколько фактов он о себе расскажет, а потом у тебя будет минута, чтобы задавать ему свои вопросы. Ты готов слушать?
5: Ага, готов.
2: Все, погнали.
6: В подростковом возрасте...
2: Ты в улице Сезам был, мы поняли.
1: Не, я так не смогу, это очень... Я сейчас посажу голос просто. Значит, уехал вместе с отцом в США.
2: Ничего себе.
1: Чикаго. Где я прошел отбор в школу и театр Харент?
2: Вау.
1: Yeah. Моим учителем был актер Билли Зейн, сыгравший роль жениха Розы в фильме «Титаник», на секундочку.
2: Ничего себе, Билли Зейн.
1: Билли
2: круто.
1: Зейн, да. Вернувшись в Россию,
3: Билли Зейн.
1: Я пытался заработать с другом баблишко, показывая миниатюры на Арбате. За что нас даже разочек избили местные продавцы художественных картин.
2: Мы знаем этого друга или нет, скажи. Вот вопрос от меня.
1: Конкретно этого, возможно, нет. Но был у меня потом еще один друг. Мы там с ним очень много показывали вместе всяких штучек. Часто я уже в топах, кстати. За моей спиной много различных юморесок. У меня свои рестораны фастфуда. Трижды я был женат. И поздравьте, недавно у меня родился второй ребенок.
2: Ой, ну поздравляем, конечно, спасибо. Красава.
1: Спасибо.
2: Вопросик, какие-то минуты твоя пошла.
5: Там про «Титаник» было сказано.
3: Было.
5: Да, можно еще раз повторить?
1: В США в подростковом возрасте я учился в театре и школе Харент. И моим учителем был актер Билли Зейн, сыгравший роль жениха Розы в фильме «Титаник».
3: Это не Ди Каприо. Но...
1: Если что.
5: Да, да, да, да, что-то это. Кевин Харт?
1: Нет, я же в России популярный же.
5: А, да. А улица Сезам тогда откуда? Да это же вообще не Россия.
0: Это потому, что я таким голосом говорил.
2: Не, он не был в улице Сезам. Все, не забыли этот факт.
5: Так, ну все, все, все, все, знаю тогда. Данила Козловский, наверное.
3: Нет? Да!
2: Ну, конечно!
5: Ну, все.
2: Да нет! Конечно, нет!
1: Чего вы сбиваете? Нет, у тебя еще время есть, давай.
2: 5 секунд,
1: предлагай,
2: давай.
1: Предлагай, предлагай. Миниатюры показывал на Арбате там всякие.
5: Ну, блин. Не помню, даже не знаю. Мы ж не на Арбате, а на Арбате в Челябинском, что ли? На Московском?
1: Да, на Московском.
2: На Московском,
1: конечно.
2: Арбате, да. Давай, кого-нибудь накидывай, быстро. Это...
1: Много юморесок у меня там за спиной.
2: Ну, нет, версии, к сожалению,
5: другой. Я Харламов.
3: Просто вкинул в конце.
1: Как только Сенька да сказал, да, что нет версии.
2: К сожалению, мы уже скинули звонок. Да, да нет, ну ладно, ну да, Гарри Харламов.
1: Отдавай,
2: все, молодец.
1: Отдавай подарки, отдавай, да. Гарри Харламов сегодня был загадан у нас. Недавно.
5: Обалдеть.
3: Недавно. Да мы сами в шоке.
5: Зачет?
2: Зачет, да, зачет, зачет, да, зачет, нормально, нормально, ладно, так уж и быть, да. Что ж, отправляйтесь с удовольствием тогда в Midpoint. А если ты тоже любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты, тогда помечай в календаре обязательно 25 сентября. Midpoint на Тополинке, там будет Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Там жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
7: Переходим на личности.
8: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
7: Качество и цена.
8: Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг плюс 17-22.
8: Реклама на радио «Континенталь».
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Думали, вафли – это только к чаю?
14: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
15: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив». 18 сентября «Спартак». 20 сентября «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
16: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
17: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
13: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
18: А еще и умная, сразу видно.
19: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
20: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
21: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы сегодня нашим утренним шоу отмечаем день рождения Евгения Петросяна и продолжаем ту самую легендарнейшую строчку «Эй, девчонка, в 16-м ряду».
1: Егор отрывается. «Эй, девчонка, в 16-м ряду, пойдем со мной купаться на Карповом пруду». Такие предложения.
2: Это где, Сень?
1: Это какой-то известный наш суперпруд. Очень крутой.
2: Но где?
1: Я не знаю. Что ты у меня спрашиваешь? Я все пруды знаю.
2: Ты же все
1: в Челябинской
2: знаешь.
1: Области. Ну, видишь, выяснилось, что не все. Вот не, я слышал про него.
2: Так и знал.
1: Ты же рыбак. Ты должен знать все пруды у нас.
2: Если он так называется, не факт, что там карпы есть.
1: Нет.
2: Я не знаю.
1: Сейчас... Почему же его могли так назвать?
0: А мне кажется, как раз-таки связь имеется, Тимон.
1: Почти уверен, да.
0: Да.
2: Так, это где-то рядом со СНТ Мичуринец, если что.
1: О, все, отлично, это мы знаем, да.
2: Что это за район?
0: Нет, Мичуринец, я знаю.
1: Ты не можешь на карте найти?
2: Я же сказал, рядом со СНТ Мичуринец.
1: Все, разобрались, все круто, все на Карповый пруд, получается.
0: А тут просто пруд, смотрите. Эй, девчонка в 16-м ряду, пойдем искупну тебя в Челябинском пруду.
1: Может, в Карповом, может, нет. Там как повезет уже.
2: Эй, девчонка в 16-м ряду, роллы будешь?
1: Кабачки надо. Тоже вопросы просто набрасывают девчонки. У нас, знаешь, с пустыми руками из Челябинска не уедешь никогда.
0: Ребят, от Александра. Эй, девчонка в 16-м ряду, почему давно не слышно лютоволка и французскую козу? Сеня?
1: Лютоволк какой-то некий?
2: Лютоволка давай. Потрясающе отвратительно до сих пор.
0: Я не научился абсолютно.
2: Качество.
0: Пу-пу-пу-пу. Лока ехал не сливаться, написала Альбина.
1: Ну, вчера думали, что так, да. Выяснилось, что не совсем.
2: Да никто так не думал, вы чего?
1: Мы думали, мы за эту победу отдали.
2: У вас были надежды, реально? Угу.
0: Да, у всех были надежды.
2: Да. Ладно. Занимайтесь.
0: Ой, один раз, помяни мое слово. Ты свою удачу сейчас переманишь.
2: Нет, так я не выпендриваюсь. Я просто же вчера еще в эфире сказал прям сразу, что вряд ли. Будет тяжело.
0: Да-да-да, ты бы видел свое лицо. Нет-нет, я сейчас вовсе не выделываюсь.
2: А что выделываться-то, господи? Ну, просто понятно было, как будто.
1: Как будто вчера надо было выделываться, да?
2: Да, вчера не мне надо было выделываться, а другим людям на льду.
1: Так, что у нас там девчонка и Петросян как выделываются? Давайте посмотрим.
2: Подожди, сейчас, Сень, ведьма, не отбирай удачу, пожалуйста, я тебя прошу.
0: Ну,
2: пожалуйста.
0: Ладно.
1: Мне кажется, с ведьмами так не работает, там надо что-то принести взамен.
0: Какую-то жертву, возможно.
2: Да. Какую мне еще? Я и так уже все принес.
0: Какую тебе еще?
1: Я и так жертва.
0: Ладно, поможешь мне в одном вопросике, и я тебе эту удачу удвою.
2: О, супер, спасибо.
1: Да, отлично. Давай, заключай договор с ведьмой. Отличная идея. Вот, они всегда хорошо заканчиваются, эти истории. Ты же знаешь.
0: Зато как красиво начинается.
1: Да, это факт, да. И там интересно, да. Походу, всегда их интересно наблюдать. Я со стороны вот буду смотреть, мне будет очень интересно, что у вас тут будет твориться.
0: Эй, девчонка в 16-м ряду, расчешись, не видно никому.
1: Ну да, на 17-м, на 18-м, видимо, да, все закрывают.
2: Люди, да.
0: Или вот от Любови Поповой тоже такое опасное. Не будешь смеяться, я тебя найду.
1: О, да, угрозы от Петросяна пошли, нормально. Хватит чипсы есть, я ведь тоже хочу. Так бывает, кстати, когда в зале кто-то хрустит, понимаешь, что давно не ел.
0: Ну вот, кстати, мы понимаем, что давно не ели, это значит, пора бы нам позавтракать.
2: Самое время, да. Вы пока пишите ваши варианты, отправляйте их в группу ВКонтакте, vk.com/radiochel, в телеграм-канал Радио Континенталь и в канал ВК.
1: Да, а мы отправим вас, ну, может быть, ну, кого-то одного только из вас, в лето. О, Империя Игорь.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile – объединяем поколения улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
8: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
10: На красивом, элегантном,
11: проходимом и компактном.
12: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
13: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
14: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: общем, разберемся.
1: Ну, вроде бы все объяснили. Сейчас будем подробнее разбираться. Друзья, звоните по номеру 700-104 для того, чтобы попробовать забрать подарочки.
2: Да, если вы, и главное, мы во всем разберемся, то вы отправитесь в ресторан «Девятая планета» на Комсомольском 93. А для слушателей «Радио Континенталь» минус 20% на кухню и бар по промокоду «Континенталь» легко запомнить. Ищите «Девятая планета» на картах, выбирайте удобное время и бронируйте стол.
1: Знакомство. Доброе утро.
0: Итак, первый, да. Доброе утро. Как тебя зовут?
3: Екатерина.
0: Екатерина, как настроение?
3: Отлично.
0: Как самочувствие?
3: Все хорошо.
0: Супер. Готова играть?
3: Конечно.
0: Конечно. Для того, чтобы поиграть, нам надо удалиться с Сеней. Ой, с Тимоном.
1: Угу.
0: Все, мне удаляться с Сеней хочется. Ты готова нас отпустить?
1: Твое, конечно.
3: Конечно.
2: Так, ну, все. Этап знакомства прошел хорошо. Этап второй — отпуск.
1: Давайте. Удаление.
2: Только ненадолго. Уходи. На минутку буквально покидайте студию, чтобы не слышать, о чем мы тут разговариваем. Итак, смотри, у тебя будет всего 15 секунд, и за них тебе нужно будет объяснить Тимону какое-то слово, которое я тебе прямо сейчас скажу. Но не использовать ни в коем случае однокоренные и никак не намекать ему, правильно он тебя понимает или нет, чтобы было интереснее. Ты готова?
3: Конечно.
2: Давай попробуем объяснить ему слово «алмаз». Запомнила?
3: Какое слово?
2: «Алмаз».
3: А, «алмаз».
2: Угу, камень, да.
3: Угу, так,
2: все, готово. Тимона приглашаем. Заходи-ка в студию, да, и тебе сейчас будут объяснять. Напоминаю, что будет только 15 секунд, а потом вот так вот бзззз, и будильник прозвонит, и уже все, объяснение закончится.
1: Подожди. Итак. Объяснение.
2: Третий этап. Погнали.
3: Это такое украшение. Обычно его добавляют в кольца, бывают сережки с ним.
1: Ага.
3: И этот висящий такой камень.
2: Все, останавливаем.
1: Висящий камень?
2: Я думаю, там было блестящий, подскажу тебе.
1: А
2: не висящий. Но в целом можно и повесить. Блестящий камень какой-то, да. Блести камень, который куда-то добавляют в кольца.
1: Мне нельзя говорить драгоценности, да?
2: Нельзя говорить... Тебе нельзя говорить камень, прежде всего, камень, вот это важно.
1: Да.
2: Вот. Блестячий нельзя говорить. Слова.
1: Почему блестячий нельзя, я хотел сказать.
2: Эх, так хоть висячий можешь говорить зато. Вот. Очень классное слово. Итак, Ксюш,
1: ладно.
2: Давай врывайся. Мы тут объясняли, какие слова нам нельзя говорить. Договаривались об этом. И твои 15 секунд, и твое... объяснение.
0: Погоди, я сначала сказать хотела, что я очень соскучилась.
1: Спасибо. Хотя рановато, по кому?
2: Как там?
0: По вам.
2: Как там в отпуске? У нас же был минутный отпуск, буквально, не то.
0: Все, я готова.
2: Погнали.
1: Значит, смотри, это и торговый центр в Челябинске, и минерал, который используют в ювелирке.
0: Есть.
1: Все.
0: Ничего себе. Раз, два, три. Алмаз!
2: Хорошо, смотри-ка, а он учится.
0: Круто!
1: Я вчера напортачил, сегодня надо было хорошо сыграть.
0: Получается, красавчик. Игра перестает быть интересной, Тимон.
1: Не переживайте, завтра я вновь все закосипорю.
0: А, ну тогда договорились.
2: Ну договорились.
0: Добро,
2: а ты там много вообще анонсов на четверг было? У тебя заранее еще со вторника лежат.
0: Завтра четверг уже?
2: Завтра. Но мы надеемся, у нас странная неделя. Но надеемся на четверг. Итак, с удовольствием отправляем вас в ресторан «Девятая планета». Каждую среду, кстати, в 20:00 здесь проходят игры в мафию. Записывайтесь. При бронировании стола назовите кодовое слово «Континенталь», и администратор забронирует для вас столик со спецусловиями. ООО «Девятая планета».

0: Вот эта красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 9:04 на часах, друзья. Это уже третий час утреннего шоу «С утра по радио». Сегодня мы по-прежнему отмечаем день рождения Евгения Петросяна. Вспоминаем все его приколы, всех реперов. Сенька вчера тоже какую-то миниатюру там показывал. С палкой в плечах, что он ходил.
1: Это было ужасно.
2: Что у меня там такое?
1: Ох, что же у нас сегодня будет в кружочках? Я прям даже не представляю.
2: Не знаю, не знаю. Пока интрига бешеная, конечно, вы же понимаете.
1: Безусловно.
0: И бешеные ваши сообщения летят. Сегодня мы продолжаем строчку «Эй, девчонка в 16-м ряду».
1: How do you do? How do you do?
2: Перевод этого. Признайся, это ты включила свет в зале. Ну и поэтому тебя видно, соответственно, в 16-м ряду. Вот так.
1: Надо было додумать, конечно. Эй, девчонка в 16-м ряду. Я календарь переверну. И снова 3 сентября.
0: День.
1: Прощание. День рождения?
0: Да.
1: Какого такого рождения?
0: Петросян.
1: Мне вот сейчас тоже написали: доброе утро, хорошего дня рождения.
0: Да?
1: Вопросики у меня сегодня, да? Я что-то проспала?
2: Может, что-то прилетело перед днем города? Нет, только сейчас сообщение тебе в пятницу, может, писали.
0: Сильная отложка была.
2: Хорошо юбилей отметить, да? Ну или да, или максимальная отложка. А может быть, из будущего, опять же, сообщение. Откуда мы знаем? Откуда оно летит?
1: Как вариант.
0: Эй, девчонка в 16-м ряду, я Костик в 15-м, тебя на выходе я жду.
2: Все. Тимон, около Малиновки карп есть. Просто сообщение от Альбины. На всякий случай, вдруг тебе интересно. Если что, в ВК тебе сообщают.
0: Да это вообще ужас. Я сколько лет уже на рыбалке не был. И каждый раз вот это вот хочу. Все лето не поеду. Потом осенью уже холодно. А зимнюю рыбалку я не люблю. Это круговорот не рыбачества какой-то вообще.
1: Ну, Тимош, ну такова твоя жизнь. Каков твой путь?
2: Какая-то не рыбача происходит в твоей жизни, да, совсем.
1: От Ирины еще одно сообщение. Эй, девчонка в 16-м ряду, хоть ты молодая, на Петросяна все равно тебя веду. Вот такое вот.
2: Опасненько, да, будьте осторожны там, когда кого-то близко проводите.
1: Сень, а вот ты когда ухаживаешь, возможно, водишь на Петросяна? Нет-нет, да и да?
2: Нет, слушай, вот я, кстати, никогда не был поклонником.
1: Да?
2: Да, ну я за КВН же мы топили в детстве, а Петросяна это было что-то такое вот маргинальное.
0: Типа кринж.
2: Да, типа кринж. Мы тогда не знали слова этого.
1: Но чувствовали, что это уже он.
2: Да, чувствовали вот это. Что у него там такое? А это кринж. Ну вот где-то там сзади. Прямо ощущалось.
1: Ну что, вот и все. Пора ваше сообщение вновь порцию очередную получать в нашем ТГ-канале, в ВК-канале. Кстати, там много комментариев. Вы вообще заходили, смотрели?
0: Да, мы заходили.
1: Вот смотрите, эй, девчонка в 16-м ряду. С таким зрением прямо в снайперы пойду. Александр пугает тут всех, Бауэр. Потом, значит, эй, девчонка в 16-м ряду, к жиждой ЖТРС, не понимаешь? Сейчас 104 включу.
2: Это надо делать, да. Там действительно смешно бывает. В отличие от концертов Петросяна иногда.
1: Ох, Сеня, обижаешь.
2: Страйк мощный прилетел. Так же, как прилетит вам сертификат в лето. Это уже, кстати, в конце этого часа, поэтому набрасывайте-ка побольше сообщений нам о Империи Игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
3: С утра по радио. Ты думал все понарошку.

0: обращается с легендарным про маленького Услика.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, неужели Тимон прямо сейчас будет познавать этот мир? Возникает такой вопрос.
3: Сейчас мы это сделаем.
2: Ты наконец его познаешь.
3: Давайте начнем с наших местных новостей. Вот, например, в Молодежном театре Челябинска спасли Галчонка.
2: Да ладно? Это новый спектакль? Спасти Галчонка? Типа, как рядового Райана?
3: Нет, это реальная жизнь, никакого спектакля. Маленького птенца заметили на территории около театра сотрудники. Он был ранен и нуждался в помощи, между прочим.
2: Ну и в театре, конечно, не отказывают в помощи. Да. Особенно галчатам.
3: Взяли его под опеку. Вот последний раз я такое видел в «Побеге из Шоушенка», такую доброту.
4: О, ужас.
2: То есть, типа, не в...
4: Не в жизни.
2: Не в «Трое из Простоквашино», как спасали Галчонка, а именно в «Шоушенке».
3: «Шоушенке».
2: Ну, понятно, да. Вот. Кто что смотрел в детстве. Вот. Я тоже, кстати, смотрел «Шоушенк» именно в детстве.
3: Вот. Поэтому мы все помним эту замечательную историю.
2: Поэтому у нас поломана психика немножко, да.
4: Не без этого.
3: Еще одна история о летающих существах, но на этот раз она такая уже более...
2: Фантастическая?
3: Более мерзкая, я бы так сказал.
2: А, даже так. Вот даже такой эпитет. Итак, кто же там такой неприятный летает?
3: США. Значит, история произошла.
2: Фух, ну далеко хотя бы.
3: Женщина проснулась от того, что к ней в рот пыталась залезть летучая мышь.
2: Может быть, укусить ее, и она превратится в какого-то супергероя?
3: Да.
4: Вот это все твои мечты, Сень, в жизни не так.
2: Искать надо позитив везде, просто вот даже в этой ужасной ситуации, что уж там.
3: Что произошло? Значит, спала жительница Ричмонда, на секундочку. Снилась ей какая-то фигня, думаю, снилась, как будто ей кто-то в рот лезет. Проснулась, а ей реально в рот лезет кто-то.
2: И это оказалось летучая мышь.
3: Летучая мышь.
2: Все понятно, летучая мышь-стоматолог, внезапно.
3: Угу. А, тем более, женщина сама работает гастроэнтерологом, она знает, как важно беречь здоровье. А, после того, как они изловили эту самую мышь, передали ее специалистам по контролю за животными, чтобы проверить, нет ли там каких-то болезней. А то мы помним, ковид, вот это все начнется, опять нам этого не надо.
4: Да.
3: Женщине сразу...
4: А мыши сами хотят быть съеденными теперь.
3: Похоже, да.
2: Кто-нибудь съешьте меня.
3: Новый вирус.
2: Ну, не ту страну выбрала.
3: Максимально, кстати, да. Там немножко...
2: Другие пищевые привычки, да, они едят там мышей, все-таки летучих.
3: Китайцы бы обрадовались, скорее
2: всего. Да, да.
3: Женщине сразу сделали несколько прививок и укол иммуноглобулина, но позже выяснилось, что мышь не была заражена ни бешенством, ни чем-либо опасным.
2: Все в порядке, с ней провели беседу и отпустили. И с женщиной, и с
3: мышью. Больше так не делай!
2: Да, нечего лазить в рот тут всем, кому не попадет.
3: На секундочку. Так, из такого мило-спортивного давайте посмотрим. Не будем мы из США далеко уезжать. Там врач скорой помощи Стивен Бибельхаузен.
4: Не Кемпфер.
3: Не Кемпфер, Бибельхаузен, да.
2: У него даже фамилия какая-то милая. Бибельхаузен.
3: Бибельхаузен, сказочная.
2: Прикольная.
3: Принял участие в необычном забеге. Guardian Mile назывался тот самый забег. Отец семейства бежал положенную милю. Не в одиночестве, а в компании своей годовалой дочки Блейк. Он толкал коляску с малышкой. Все это представляете?
4: Милота.

0: да, пробежал дистанцию за 4 минуты и 17 секунд. Это мировой рекорд по бегу с детской коляской.
1: Ничего себе.
2: А есть такой спорт, оказывается.
0: Прикиньте.
2: Это не просто, когда ты куда-то опаздываешь с ребенком, а еще и целый спорт.
1: А я не удивлена, Сень. Ага. У нас, да.
0: Да, это вот они наших мамочек еще туда не взяли. Там бы ты за 2 минуты все прибежали.
2: Бывает там такое иногда. Такие скорости иногда. Только успевай.
0: Просто надо сказать, что на той стороне мили талон в поликлинику.
2: О, кстати, да.
0: Удобное время.
2: А то все, а то по нулевому.
0: Все, и ломанулись, все побежали. Ой. Ну и вот такая история еще произошла. Где же? В Малайзии, вот, пожалуйста.
2: Далеко от США мы поехали, ну и что же там?
0: Сын 4 года скрывал от родителей, что не работает врачом, а на самом деле ремонтирует кондиционеры. Представляете, вот такая вот ложь.
2: Он просто лечил кондиционеры. Каждый лечит что-то свое, да? Он врач, подожди, как это называется? Кондициаролог.
0: Кондиционеролог.
2: Да, какой-то такой интересный, узкий специалист, очень.
0: Ну что, мужик устал от многочасовых смен, жесткой больничной иерархии. 4 года уволился назад.
2: А, он прям врач настоящий? Я думал, он...
1: А, я думал, он притворялся врачом.
2: Я думал, он притворялся, что он отучился, и потом... Классно, слушай.
0: И он стал мастером по ремонте кондиционеров. Сейчас, между прочим, зарабатывает куда больше, чем когда был врачом-стажером. Плюс не страдает от постоянного нервного истощения.
2: Плюс кайф. Они молчат. Такой кондиционеры. Огромный плюс. Да.
0: Но вот своим родителям так и не решился сказать правду. Приходится ему уходить из дома, аккуратно одетым, а потом в туалете на заправке переодеваться в рабочую форму.
2: Врача, прикольно. А, извините.
1: Да уж.
2: Раскрылась ситуация, когда у родителей, да, когда сломался кондиционер. Такое бывает иногда.
0: А я так понимаю, что... Ну, теперь-то уже, наверное, раскрылось, когда новости вылетели про него.
2: Теперь все ясно, да.
0: Зачем он рассказывал? Ну, видимо, уже все, решил сделать этот кондиционерный камин-аут.
1: Да уже... Чего уж там, да.
2: Уже все, да.
1: Да, Сень, давай-ка лучше ты уже перехватывай эту инициативку. Тимон, познал что-то для себя?
0: Я познал.
1: В очередной раз. Теперь познаем и мы. Погода.
3: Погода.
2: Потихоньку теплеет, там плюс 11 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня, местами небольшие дожди возможны сегодня. Сильный юго-восточный ветер, днем будет плюс 15-20 на юге области, до 25 тепла.

0: на радио «Континенталь».
1: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Но давайте немножко попоем, немножко позагадываем. В общем, займемся музыкой. 700-104, набирайте нас скорее для того, чтобы отправиться, вы удивитесь, музыкалку.
1: Да, именно так, а это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену и пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивная, 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
0: И радуйтесь, что там нет таких преподов, как мы, друзья. Потому что вот это... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай денежку.
1: Вроде нота одна, да? А как неприятно.
0: Доброе утро. Ничего себе.
1: Вот это тоже было неприятно. Смотрите, надо выключить приемник и разговаривать с нами исключительно в телефон. Такие правила. Еще раз попробуем. Доброе утро.
2: Привет. Теперь молчи.
1: Выключить приемник получилось. Разговаривать нет. Вот пока только одна часть схемы.
0: Ничего, мы справимся, я думаю, скоро. И все приемнички выключатся, и включится голос. Доброе утро. Привет!
1: Мы будем так орать, пока ты не позвонишь.
0: Я сейчас психану.
1: И не сделаешь все по схеме, да. Смотри.
0: Сень, все, вырубай, давай дальше.
1: Все, ты вырублен.
0: 700-104, привет. Говорим мы нашему следующему слушателю. Я уже начинаю беситься. Серьезно начинаю беситься.
1: Да, бешеный Тимон, это вы знаете. Особенно бешеный музыкальный Тимон, это особенно может быть опасно.
0: Да.
1: Вы же понимаете. Давайте-ка скорее звоните и спасайте нас от него.
3: Бешеный музыкальный Тимон, мне понравился.
0: Екатерина Велик.
3: Извинитесь.
0: Извиняюсь.
3: Вот так-то лучше.
0: Просто Ксюшу не видите, у нее сейчас потрясающая прическа.
1: Немножко шальная. Ну что ты?
0: Шальная, да, такая.
3: Что, не нравится?
0: Нет, тебе прикольно. Очень идет, кстати. Mm-hmm.
3: Правда?
0: Ты могла бы быть старицей.
3: В смысле, могла бы. Доброе утро. Кто там нам звонит? 700-104. И балуется там Тимошу нашего, раздражает.
0: Да бесите вообще максимально.
3: Он сказал, что он раздражается, ему нельзя раздражаться. У него так в препаратах и написано.
1: Холопа Тимошку раздражает. Сейчас от тебя вот так это слышно всегда.
0: Сам холоп. Я придворный шут.
1: Представился человек. Сам.
3: Кстати, да.
1: Холоп.
3: Как у нас все хорошо устроено здесь в шоу. Доброе утро. Привет, как зовут тебя?
0: Опять молчит.
3: Ребят, ну у нас какие-то проблемы со связью, мы не сможем так поиграть.
0: Ну, причем стучит там чем-то и молчит.
1: Угу, мы слышим, ты здесь.
4: Алло, алло, здравствуйте.
0: Ну, наконец-то.
1: Вот, прорвался, молодец, красава.
0: Как тебя зовут?
4: Виктор.
0: Виктор, ты че молчал? А, че молчал?
4: А у меня стоял просто на магнитофоне подключен телефон, переключался.
0: На магнитофоне.
1: Лет 30, да, вот, но он переключился. Все, классно.
3: Ура!
1: Это произошло.
0: Кого обмануть хочешь? Здесь императрица, шут и холоп.
3: Кого из нас?
1: Мы шарим за вещи из прошлого, да, понятно. Раскусим сразу.
0: Так, сейчас не пропадаем, все нормально со связью.
4: Все отлично.
0: Все замечательно. Смотри, с тебя строчка или пару строчек из твоей любимой песни, и после этого наш искусственный интеллект определит для тебя механику, с помощью которой мы загадаем трек. Давай.
4: Ой, нифига себе.
1: Надо. Да быстро что-нибудь. Просто строчечку.
4: Ну давайте с руки вверх.
0: Давайте.
4: Да не знаю. Ай-яй-яй, откуда ж ты такая? Ай-яй-яй, такая деловая.
0: Ну, действительно из магнитофона взял.
1: Именно оттуда, да.
5: Безгласные.
0: Угу. Безгласные. Мы взяли припев и современные популярные песни, убрали все гласные буквы. Вот остались одни безгласные. Или согласные их еще называют. Ну, это уже устаревшее название.
1: Ну что, слушай, Виктор, как это звучит, и постарайся вот эти гласные там расставить и понять, что это за песня.
0: Погнали.
1: Ксюш, ты готова?
3: Если честно, нет.
0: Надо, надо.
3: Надо.
0: Уважаемая императрица, не заблаговолите ли вы прочитать 4 строчки без гласных?
1: Указы.
3: Хорошо,
1: погнали.
3: Вот так можно. Итак, поехали. Солдаты, КК, гармоны, ГРФ, Л, ЗПД, КРН, нефть, ХЧ, С, НМ, В, Глинцевым. ТНЦ. Влеблец. ПД. РТ. РВИВ. В. ЖЗН. П. ЗНК. ЛВ. Н. ЛБТ. ТЛЦВ. ДЭВ. ХЧ. СН. М. В. Глинцевым. ТНЦ. Влеблец. ПД. РТРВИВ.
1: Вот так. Как будто вот ЛВ еще очень в тему в этой песне. Тоже дополнительно. Итак, есть ли у тебя вариант?
4: Что-то там хочется любви в каком-то голосовом сообщении.
2: Ничего себе.
3: Хочется любви в голосовом сообщении. Кстати, да, обратите внимание.
1: Сюжет ты описал почти правильно, да. Песню помнишь?
2: Видимо, нет.
4: Твою?
3: Ну, увы, версии нет.
5: Свою, говорит.
2: А у него
5: да,
2: еще
5: да, и... руки вверх еще раз.
1: У него еще и свои есть, оказывается, не только руки вверх.
2: Но едем дальше, ответок не было, к сожалению. Для тех, кто уже угадал песню, звоните по номеру 700-104. Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
6: Татьяна.
2: Татьяна, все нормально у тебя, все хорошо?
3: Угадала?
6: Все отлично, думаю, да.
3: И что же это?
6: Солидный, как Герман Греф, а-ля из-под крана нефть. Анна Немченко.
3: А, на Немченко!
1: Ну, конечно!
2: Ретро-вейв!
1: Это победа, конечно, и с удовольствием отправляем тебя в ту самую музыкалку. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Приходи в музыкалку на улице Спортивной, 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
7: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг плюс 17-22.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Тянем?
1: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
4: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома «Ижес» реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 7-100-104. Скорее нас набирайте для того, чтобы составить какое-то приколдеснейшее слово из двух реально существующих. Причем второе слово заканчивается на те же самые буквы, на которые... А, начинается второе, да? Заканчивается на первое.
1: Первое заканчивается, второе начинается. Начинается.
0: Все, вот логично. Так. Все, здорово.
1: Такие будут правила. Мы разберемся с вами вместе, научимся это делать, если вдруг вы еще не пробовали, и тогда отправим с удовольствием вас в джунгли Сити. А это что такое? Это 2600 квадратных метров веселья прям для всей вашей семьи. Более 40 игровых активностей, бесплатное шоу, ресторан, незабываемые дни рождения и праздники. И все в одном месте, вот что приятно. Приходи, ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев Илья Дмитриевич.
0: Доброе утро! Говорим нашему слушателю, который уже наверняка поупражнялся в словосоставлении, как мы его называем. Привет!
2: Алло, привет!
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Ольга.
0: Ольга, как настроение у тебя сегодня?
2: Огонь, если бы не вчерашняя игра.
0: Че, проиграла вчера?
2: Да, локомотиву.
1: Понятно, мы все так.
0: А, ты про трактор.
1: Ага, да.
0: Я думаю, что за игра?
1: А ты не знаешь, что ли, она в составе же в новом.
0: Ольга, да.
1: Но.
0: Так, ну, это понятно, да, с хоккеем мы разобрались уже сегодня в целом. Оль, расскажи, а ты слова вот любишь составлять по нашему принципу?
2: Вообще не играла в такую игру, но вот попала на черепахаря и, да, думаю, получится.
1: И не смогла остановиться. Вот так давай. Мы тоже так попали на черепахаря, не смогли остановиться. Так обозначим этот сезон.
2: Я припаркуюсь.
1: Ага, все, ждем, конечно, да. Мы пока вот досоставляем свое, вот это странное слово, и зададим вам задачку. Итак, первое слово будет... И второе. Их нужно разгадать, а потом соединить. Вот чтобы первое слово заканчивалось, и на ту же штучку начиналось второе.
0: Ну что, ты справилась?
2: Да, все, готово.
0: Итак, смотри. Сегодня первое слово — это кисло-острый суп. А второе слово — человек на Руси, перевозивший людей, грузы и почтовую корреспонденцию на лошадях.
2: Так, щи и... Кто перевозил по почтальон?
0: Разве щи острый суп?
2: А, нет. Кислоострый, вы сказали, да?
0: Кислоострый суп.
1: Да. Кислоострый такой,
0: кислоострый.
1: Да.
2: Может быть, это там ям?
1: Не исключено.
0: Не исключено, а второе слово?
2: Так, и второе у нас слово почтальон, да?
1: Ну, кто-то да, кто перевозил разные штуки. Ну, не только почту.
0: Ну,
1: грузы,
0: там людей, грузы.
1: Но
0: да.
1: Людей тоже.
0: Специально обученный человечек такой, в
1: принципе,
0: на лошадях.
1: Таксист древний, по сути.
3: Кто же это?
2: Кучер.
3: Кучер. И что у нас получается?
2: Томай.
3: Круз.
2: Томакучер.
0: Томакучер.
3: Томакучер.
0: А ям куда мы делим?
2: Том-ям-кучер.
1: Том-ям-кучер.
2: Яма-кучер.
0: Яма-кучер. Кричал он, яма-кучер. Всех перевезу.
1: Такой макучий.
3: Но, к сожалению, это неправильный вариант, поэтому мы двигаемся дальше к следующему слушателю. 700 ровно 104. Было, конечно, весело, забавно, здорово, но...
0: Ну, увы. Ну, там буквы не совпали. Вот должны в серединке буквы совпадать. Доброе утро.
3: Доброе. Как зовут тебя?
0: Никак не зовут, похоже, да. Ладно, хорошо.
3: Никак, никак, но Джонни.
0: Угу. Замечательно, занимайтесь.
3: Я занимаюсь, между прочим. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Ксения.
3: О, какое красивое имя, да?
4: Да, самое лучшее.
3: Потрясающе, вообще согласна.
0: После Тимона.
3: Ага, да, Ксения? Так вот, что за слово мы загадали?
4: Том-ямщик.
1: Том-ямщик.
0: Или... Ударение чуть-чуть поменяй.
4: Том-ямщик.
1: Том-ямщик. Нам кажется, так смешнее. Но в любом случае правильно.
0: Том-ямщик тоже хороший.
1: Да,
3: да, хороший, хороший. Ты же моё, кстати, моё.
4: Прекрасно.
1: Она забирает все хорошее.
3: У меня ворон-дон-дон, топ номер один. Второе место. Том-ямщик. И третье место на сорогалик. Хорошо?
0: Потрясающе.
3: А, ну у меня еще одно было, но вы его в эфире не дали мне про шоколана. Вот это вот все не дали сказать.
1: Слава богу, мы не все даем сказать всем нам. Я только давайте быстренько вкину еще про джунгли Сити. Забыть о скуке, вот что там можно. Детский развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 аттракционов, море радости для всей семьи. ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тут-тут-сквиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 11 сентября на игре «Русская попса». И 18 сентября вспомним именно те песни, что сопровождали поездки, рабочие будни и вечера с друзьями на игре «Радиохиты». Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Самое время, друзья, зафиналить наш эфирчик, наш приколдеснейший день рождения Евгения Ваганыча. Продолжали мы сегодня легендарнейшую его строчку. Эй, девчонка в 16-м, если не изменяет память, ряду все-таки.
1: Не изменяет.
0: Не изменяет, да.
2: Я не павук, но павутину на плиту. Такой вот есть от морковки под конец уже.
0: Павук.
2: Да, человек-павук некий у нас врывается здесь.
0: Я в глазах своих павук.
2: Ну, кстати, такое бывает, да. Мы не знаем, кто мы в глазах других людей.
1: Эй, давай.
0: Есть сообщение, да. Эй, девчонка, в 16-м ряду. Здесь тут не Челяба, а не там Киргуду.
2: Ну, кстати, да. Совсем не Киргуду.
0: А здесь не тут, а Челяба, здесь, а не там. Ой, все, я запутался.
2: Эти туты, эти тамы, эти томы, эти ямы.
0: Вот это все сложно. Вот это все.
2: А вкусненько вот еще. Эй, девчонка, в 16-м ряду, сходи за шаурмой. Шоколадом я тебя заманю. Не знаю, я бы не поменял шаурму на шоколадку, честно. Не мое. Не мой вайб.
1: А на что бы променял?
2: Шаурму?
1: Ни на что, что?
2: Ну вот я вот сейчас вот близок к тому, чтобы сказать ни на что. Да, что-то прям захотелось шаурму прям.
0: А, и корочка сельди. А с хлебушком?
2: Ну нет. Ну шаурма.
0: Не, шаурма топовая.
2: Ну вот, видишь, да.
0: Но она тоже по настроению не всегда.
1: Я так хотела шаурму.
2: Когда? Я так хотела шаурму.
1: Позавчера.
0: Так, что случилось?
1: В понедельник.
0: Тебе не продали?
1: Нет.
2: Забыла паспорт?
1: Нет, но я хотела, потом у меня там что-то случилось, мне нужно было куда-то уехать. В общем, все, не получилось, а хотелось.
0: Не получилось. Ну ничего, сегодня бахнем.
1: Ты думаешь?
0: Все шаурмячники, которые слушают нас прямо сейчас, для Ксюши бесплатно оформите, напишите ей в личку, ей приятно будет.
1: Да, конечно. Mm-hmm. Ты прям думаешь, сейчас мне в личку забросят. Но
2: вдруг. Иногда это даже приятнее букета, я вам так скажу.
0: Конечно.
2: Да.
0: Только с шашлычным мясом, ребят, это самое вкусное.
1: А что это значит?
2: Ну, шашлычок
0: на мангале, на мангале.
1: А, не кебаб?
0: Не вот это, да, висящее.
1: А мне кажется, в этом же прикол, нет?
0: Ну, нет, шашлычное вкуснее, по моему мнению. Ну что?
1: Готовы мы?
0: Вроде бы перекашляли все, что можно, как говорится. Теперь давайте объявим победителя. Но для начала расскажем, что он получит.
2: Итак, сертификат в лето. ООО «Империя Игр». А это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: Ну и эй, девчонка в 16-м ряду. Скуби-дуби-ду!
2: Эй, нам понравилось, да.
1: Boys Next Door!
0: Yeah!
1: Побеждает сегодня из телеграм-канала. Вот такой персонаж, который так и не написал, как его зовут, поэтому будем по нику
0: Congratulations, как говорится.
2: Будем снимать с него маску и узнавать, кто это.
1: О да, это ведь Скуби-дуби-ду.
2: Yeah, именно оно.
1: Ну что, именно они, Тимон.
0: Арсений
2: and Ксюша
1: завтра ворвутся в ваши уши, чтобы бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Таким составом мы проведем с утра по радио четверг, тот самый, который ждал Тимон. Да, но это будет завтра. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
0: хорошего дня!

0: на радио «Континенталь». Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-535. Челябинск. Коммун 98-0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
0: Слушай лучше.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске жители региона предупреждают о новой схеме мошенников. И в Челябинск доставят 12 трехсекционных трамваев из Беларуси. Южноуральцев предупредили о новой схеме мошенников перед Днем Учителя. Для обмана родителей и школьников аферисты придумали схему с фальшивыми ролями в сценках, сообщает портал chelltv.ru. Мошенники отправляют ссылки на якобы видеозаписи. При переходе появляется запрос на доступ к камере и сообщение об аутентификации по лицу. Далее приходит код для смены пароля от госуслуг, а затем звонят якобы из поддержки портала и сообщают о выгруженных документах. Родителям советуют узнавать о школьных мероприятиях только от классных руководителей и в официальных группах. При этом важно помнить, что мошенники также могут подделывать голоса педагогов с помощью нейросетей. Белорусский БКМ «Холдинг» на дне открытых дверей показал трехсекционные трамваи из партии для Челябинска. Фото из сборочного цеха появились в соцсетях, пишет портал chelltv.ru. Первый вагон поступит в сентябре, а всего их будет 12. Весь транспорт доставят до конца декабря. Новинки предназначены для движения на надземных и подземных линиях, то есть разработаны для строящегося метротрама. Они низкопольные, оборудованы автономным ходом. Есть системы видеонаблюдения и контроля состояния водителя. Вагоны окрашены в привычный для челябинцев зеленый цвет. Длина каждой машины около 28 метров. Стоимость контракта составляет почти 2,5 миллиарда рублей. А на Кировке торжественно запустили стелу обратного отчета до всероссийского слета студенческих отрядов. Об этом сообщило Министерство молодежи региона. В день открытия до начала мероприятия оставалось ровно 67 дней. Эта цифра символична, поскольку в этом году движение студотрядов завершает 67-й трудовой семестр. Главное итоговое событие года РСО пройдет в Челябинске с 20 по 22 ноября и соберет 250 участников. Кроме того, к слету присоединятся молодые люди из дружественных государств. Порядка 30 представителей Абхазии, Белоруссии и Кыргызстана, пишет информагентство «Первое областное». Южный Урал не впервые примет главное событие РСО. Всероссийский слет проходил у нас и в 2015 году. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Владимир Пресняков сломал руку, Филипп Киркоров задолжал денег, а Ким Кардашьян получила компенсацию в 1 евро после ограбления. Владимир Пресняков получил травму во время отдыха в горах. При подъеме певец не удержал равновесие и упал, в результате чего получил перелом руки. Пресняков отметил, что ему крупно повезло избежать гора.

серьезных и опасных травм. Владимир признался, что он соблюдал меры безопасности и был в защитной каске. Именно она уберегла его голову от удара при падении. Даже у звезд первой величины бывают самые обычные бытовые проблемы. Филипп Киркоров оказался в центре судебного разбирательства с московскими энергетиками. Столичный суд встал на сторону компании и постановил взыскать с артиста неоплаченные счета. Певцу придется как-то раскошелиться и выложить более 25 тысяч рублей. В эту сумму вошли долги за содержание жилья, коммунальные услуги, а также неоплаченные счета за свет и тепло. Звезда реалити-шоу, фотомодель Ким Кардашьян получила от злоумышленников символическую компенсацию по делу о вооруженном ограблении в Париже в 2016 году. Тогда грабители проникли в номер парижского отеля, в котором остановилась звезда. Знаменитость связали

0: наркотикам. Во время процесса Кардашьян заявила, что прощает грабителей и запросила у них символическую компенсацию в размере 1 евро. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
12: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ.
5: На ТНТ.
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
4: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева, 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинске подготовят к зиме многоквартирные дома, оставшиеся без управляющих. И в столице региона открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса. В Челябинске многоквартирные дома, оставшиеся без управляющих компаний, подготовят к отопительному сезону. Об этом рассказал мэр Алексей Ложкин медиахолдингу «Гранада Пресс». Глава города рассказал, что для нескольких домов, оставшихся без управляйки после исключения скандальной фирмы УКИКО из реестра лицензий, нашли управляющие организации. Они успеют подготовить дома к зиме. В остальных все необходимые работы проведут сотрудники управляющей компании «Челябинск». Напомню, фирму УКИКО лишили лицензии прошлой осенью. Выяснилось, что компания собирала с жильцов деньги на содержание и ремонт, но не проводила работы. В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». В торжественной церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текстер, сообщили в пресс-службе главы региона. В эксплуатацию ввели 6 гостиничных корпусов, которые смогут принять более 3000 человек. Один из них – повышенной комфортности по стандарту 3-звездочного отеля. Здесь будут жить преподаватели и ученые. Полностью проект планируют завершить в 2027 году. Таким образом, в Челябинске появится полноценный студенческий городок, где можно будет жить, учиться, заниматься наукой и творчеством, отметил Алексей Текстер. И последнее. Челябинская область признана самым баскетбольным регионом страны. На всероссийской конференции «Экспобаскет-2026» наша региональная федерация получила сразу 2 высшие награды. Она завоевала звание лучшего игрока сезона в рейтинге регионов, а также вошла в первую символическую пятерку субъектов страны за исключительный вклад в развитие баскетбола. Напомню, прошедший сезон стал для клуба ЧБК победным. Впервые в истории команда выиграла Суперлигу. А Курчатов стал чемпионом страны в баскетболе 3 на 3. Всего региональная федерация провела за год 14,5 тысяч игр. Это около 40 матчей каждый день. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг плюс 17-22.

0: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваш неуемный энтузиазм поможет сдвинуть горы. Главное не распыляться и сосредоточиться на одной цели. Тельцы. День обещает быть спокойным и гармоничным. Насладитесь моментом и уделите время себе и своим близким. Близнецы. Новые знакомства могут оказаться очень полезными. Будьте открыты к идеям и не бойтесь делиться своими. Раки. Домашние дела потребуют вашего внимания. Постарайтесь создать уют и гармонию в своем доме. Львы. Творческий потенциал на пике. Дерзайте, воплощайте в жизнь даже самые смелые идеи. Девы. Внимательность к деталям – ваш главный козырь. Сегодня это поможет избежать ошибок. Весы. Компромисс – ключ к успеху в любых переговорах. Постарайтесь найти золотую середину в спорных вопросах. Скорпионы. Ваша интуиция особенно сильна. Доверяйте чувствам, они не подведут. Стрельцы. Приключения зовут. Сегодня звезды пророчат интересные открытия и яркие впечатления. Козероги. Дисциплина и организованность – ваши лучшие друзья. Спланируйте свой день и придерживайтесь графика. Водолеи. Нестандартные решения и креативный подход помогут вам справиться с любыми задачами. Рыбы. Уделите время своему внутреннему миру. Творчество или просто спокойный отдых помогут восстановить силы.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Потянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В школе Копейска обвалился потолок. И Алексей Бетехтин покинул пост министра культуры Челябинской области. В Копейской школе номер 9 рухнул потолок на первом этаже. Прокуратура Челябинской области организовала проверку. Об этом пишет портал chelkp.ru. Все произошло на прошлой неделе 10 сентября. В момент обрушения дети были на перемене. В том числе и поэтому ЧП обошлось без пострадавших. Судя по кадрам с места, некоторые обломки были вполне увесистыми. Над точкой обрушения потолка виднеются деревянные перекрытия. Учеников 4 классов перевели в другие школы. Всего это 94 школьника, сообщили в прокуратуре. Проход в помещении на первом этаже пришлось временно закрыть. Ведомство держит ситуацию в школе на контроле. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин покинул свой пост. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Алексей Текстер, пишет информагентство «Первое областное». Причина отставки – истечение срока действия служебного контракта. Алексей Бетехтин возглавлял Министерство культуры с 2010 года. За это время он стал одним из самых опытных руководителей в правительстве области. Место министра временно займет его первый заместитель Ирина Анфалова-Шишкина. Одновременно был подписан документ о награждении Алексея Бетехтина медалью за заслуги перед Челябинской областью второй степени. И последнее. В Магнитогорске физкультурно-оздоровительный комплекс на базе МГТУ имени Носова стал центром спортивной жизни. Об этом рассказали в правительстве региона. Новый ФОК открыли в прошлом году. В двухэтажном здании разместили современный бассейн, принимающий до 50 человек за сеанс. Пространство спроектировали без очередей. На входе гардероб, дальше раздельные раздевалки для пловцов и тех, кто тренируется на улице. Таких тоже немало, так как вокруг комплекса обустроили целый спортивный кластер. Здесь есть поля для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола, теннисный корт, воркаут-площадка и беговая дорожка. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Три новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
6: Застройщик ООО

0: «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники Велодент изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-740-45-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
7: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
6: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
8: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
9: Мы готовы удивляться.
8: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
9: Хочется на ТНТ?
10: На ТНТ?
11: На ТНТ.
8: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать...
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа. Уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру. 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте. «Мозгобойня» в Челябинске. И на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов, ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске подготовят к зиме многоквартирные дома, оставшиеся без управляемых. И в столице региона открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса. В Челябинске многоквартирные дома, оставшиеся без управляющих компаний, подготовят к отопительному сезону. Об этом рассказал мэр Алексей Ложкин медиахолдингу «Гранада Пресс». Глава города рассказал, что для нескольких домов, оставшихся без управляйки после исключения скандальной фирмы УКИКО из реестра лицензий, нашли управляющие организации. Они успеют подготовить дома к зиме. В остальных все необходимые работы проведут сотрудники управляющей компании «Челябинск». Напомню, фирму УКИКО лишили лицензии прошлой осенью. Выяснилось, что компания собирала с жильцов деньги на содержание и ремонт, но не проводила работы. В Челябинске открыли вторую очередь межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал». В торжественной церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текстер, сообщили в пресс-службе главы региона. В эксплуатацию ввели 6 гостиничных корпусов, которые смогут принять более 3000 человек. Один из них – повышенной комфортности по стандарту 3-звездочного отеля. Здесь будут жить преподаватели и ученые. Полностью проект планируют завершить в 2027 году. Таким образом, в Челябинске появится полноценный студенческий городок, где можно будет жить, учиться, заниматься наукой и творчеством, отметил Алексей Текстер. И последнее. Челябинская область признана самым баскетбольным регионом страны. На Всероссийской конференции «Экспобаскет-2026» наша региональная федерация получила сразу две высшие награды. Она завоевала звание лучшего игрока сезона в рейтинге регионов, а также вошла в первую символическую пятерку субъектов страны за исключительный вклад в развитие баскетбола. Напомню, прошедший сезон стал для клуба ЧБК победным. Впервые в истории команда выиграла Суперлигу. А Курчатов стал чемпионом страны в баскетболе 3-3. Всего региональная федерация провела за год 14,5 тысяч игр. Это около 40 матчей каждый день. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 18.

0: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 40.

0: 8.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
1: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
4: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧОО «ХК «Трактор». Украинцы 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, сильный юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
9: «Апри Привилегия» – резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: на радио «Континенталь».
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жителям региона пришли именные видеообращения от Алексея Текслера, и 8 южноуральцев получили бесплатные автомобили. Жители региона накануне получили рассылку с видеообращением губернатора Алексея Текслера, причем в части роликов глава региона называет адресата по имени. Уведомления с просьбой посмотреть ролик пришли на портале госуслуг и в СМС. В пресс-службе главы области заверили, что обращение подлинное, сообщает портал 74.ru. Отмечается, что рассылка проводится для информирования населения о проделанной работе от региональных властей. Видео Текслер рассказывает о позитивных изменениях на Южном Урале в сферах медицины, транспорта, ЖКХ и других, и какие задачи предстоит решить. Аналогичные рассылки получили от своих глав и жителей других регионов России. 8 южноуральцев, пострадавших на производстве, получили новые автомобили от социального фонда, сообщают региональные СМИ. Машины оснащены ручным управлением и адаптированы под индивидуальные медицинские рекомендации. Чтобы стать обладателем машины, нужно пройти медико-социальную экспертизу, затем подать заявление через госуслуги или в клиентской службе соцфонда и поставить автомобиль на учет в госавтоинспекции. Транспорт выдается на 7 лет, продавать или передавать его кому-то нельзя. Помимо такой поддержки предусмотрены и другие меры, среди них компенсация в 50% от стоимости ОСАГО, возмещение расходов на топливо и обслуживание. В Челябинске начинается 90-й юбилейный концертный сезон. В него филармония входит уже в статусе академической, что является признанием высокого художественного уровня, отметили в правительстве области. Сегодня в 19 часов в концертном зале имени Прокофьева на сцену выйдут симфонический оркестр, региона и народный артист России, пианист Николай Луганский. Возрастное ограничение 6+. А среди главных событий сезона – фестиваль «Какой удивительный мир», проект «Джаз на большом органе», «Курчатов фест» и фестиваль национальных культур Синегорье. Следить за афишей и приобретать билеты можно на сайте филармонии. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 16.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Владимир Пресняков сломал руку, Филипп Киркоров задолжал денег, а Ким Кардашьян получила компенсацию в 1 евро после ограбления. Владимир Пресняков получил травму во время отдыха в горах. При подъеме певец не удержал равновесие и упал, в результате чего получил перелом руки. Пресняков отметил, что ему крупно повезло избежать гораздо более серьезных и опасных травм. Владимир признался, что он соблюдал меры безопасности и был в защитной каске. Именно она уберегла его голову от удара при падении. Даже у звезд первой величины бывают самые обычные бытовые проблемы. Филипп Киркоров оказался в центре судебного разбирательства с московскими энергетиками. Столичный суд встал на сторону компании и постановил взыскать с артиста неоплаченные счета. Певцу придется как-то раскошелиться и выложить более 25 тысяч рублей. В эту сумму вошли долги за содержание жилья, коммунальные услуги, а также неоплаченные счета за свет и тепло. Звезда реалити-шоу, фотомодель Ким Кардашьян получила от злоумышленников символическую компенсацию по делу о вооруженном ограблении в Париже в 2016 году. Тогда грабители проникли в номер парижского отеля, в котором остановилась звезда. Знаменитость

0: преступникам. Во время процесса Кардашьян заявила, что прощает грабителей и запросила у них символическую компенсацию в размере 1 евро. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам с 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
6: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею.

0: А то знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха 9-14 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ.
5: На ТНТ.
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает Уфу. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fk-chel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммун 98-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Еще один муниципалитет на Южном Урале назвал дату начала отопительного сезона. И в регионе продолжают набор волонтеров на выборы в Госдуму. Власти Трехгорного сообщили о старте в городе отопительного сезона с понедельника 21 сентября. В администрации муниципалитета объяснили, почему не включат отопление раньше, как, например, в Озерске и Кусе. Решение о подаче тепла принимается с учетом норматива и погодных условий. Синоптики прогнозируют до 20 сентября повышение температуры до плюс 18 градусов, поэтому пока условия позволяют не включать отопление досрочно. При этом и ждать, когда среднесуточная температура опустится до нормативных плюс 8 градусов, местные власти не планируют. Ранее сообщалось, что в Озерске отопительный сезон стартует сегодня с социальных учреждений, а в Кусинском округе он начался 15 сентября. На Южном Урале продолжается набор волонтеров на выборы депутатов Госдумы. К движению уже присоединились около 500 добровольцев, сообщает региональный избирком. Задача – помогать проголосовать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Также нужно будет сопровождать маломобильных избирателей от дома до участка, подсказывать адреса, графики работы и отвечать на организационные вопросы. Напомним, голосовать южноуральцам предстоит на этой неделе с пятницы по воскресенье с 18 по 20 сентября. Пройдут не только выборы в Госдуму, но и в органы власти в ряде муниципалитетов. В Челябинске продолжают традиционно поздравлять мам, у которых родились дети, в день города 13 сентября. Накануне мэр Алексей Ложкин побывал в роддоме областной клинической больницы номер 3, где на свет появились 5 мальчиков и 3 девочки, рассказал в своем канале в мессенджере Макс градоначальник. Он пожелал мамам и их малышам крепкого уральского здоровья, заботы, любви, поддержки родных и близких, а также скорейшего восстановления. Кроме того, Ложкин напомнил, что всего в день города в столице региона родились 18 новых жителей, 11 мальчиков и 7 девочек. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха 9-14 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А я как тень. Но я верю в то, что ты увидишь во мне тоже яркий свет.
1: Солнце, свет добра тут льется. Ты мой воздух, просто что не продается. Солнце, миллион эмоций. Сердце пока мое бьется. Нету.

0: Хотел подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваш неуемный энтузиазм поможет сдвинуть горы. Главное не распыляться и сосредоточиться на одной цели. Тельцы. День обещает быть спокойным и гармоничным. Насладитесь моментом и уделите время себе и своим близким. Близнецы. Новые знакомства могут оказаться очень полезными. Будьте открыты к идеям и не бойтесь делиться своими. Раки. Домашние дела потребуют вашего внимания. Постарайтесь создать уют и гармонию в своем доме. Львы. Творческий потенциал на пике. Дерзайте, воплощайте в жизнь даже самые смелые идеи. Девы. Внимательность к деталям – ваш главный козырь. Сегодня это поможет избежать ошибок. Весы. Компромисс – ключ к успеху в любых переговорах. Постарайтесь найти золотую середину в спорных вопросах. Скорпионы. Ваша интуиция особенно сильна. Доверяйте чувствам, они не подведут. Стрельцы. Приключения зовут. Сегодня звезды пророчат интересные открытия и яркие впечатления. Козероги. Дисциплина и организованность – ваши лучшие друзья. Спланируйте свой день и придерживайтесь графика. Водолеи. Нестандартные решения и креативный подход помогут вам справиться с любыми задачами. Рыбы. Уделите время своему внутреннему миру. Творчество или просто спокойный отдых помогут восстановить силы.
1: Реклама на радио «Континенталь». Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив». 18 сентября «Спартак». 20 сентября «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». УГН 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет, во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: В Челябинске 16 часов. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В столице региона впервые открылся модуль для быстрого восстановления после травм. И в Магнитогорске завершают капремонт магистральной теплотрассы. В Челябинской областной больнице появилось подразделение для быстрого восстановления после тяжелых травм, эндопротезирование суставов и артроскопии. Мобильность пациентам возвращают на современном оборудовании, сообщает региональный Минздрав. Например, в кабинете есть стабилоплатформа с игровыми программами для восстановления равновесия и аппарат для выполнения пассивных движений. Предусмотрены и активные нагрузки, все подбирается индивидуально под каждого человека. Новый кабинет позволит пациентам начать быстро восстанавливаться сразу после операции. Раньше такой возможности не было. В Магнитогорске продолжается капремонт магистральной теплотрассы в рамках региональной программы «Большой ремонт 74», сообщает правительство области. Изношенные трубы отработали 60 лет, и срок эксплуатации исчерпан почти в два раза. Планировали заменить порядка 1600 метров трубы на правом и левом берегах. На левом монтаж уже завершен, на правом он продолжается в районе Южного перехода. Работы идут без выходных, в две смены по 12 часов. По их завершению состоятся гидравлические испытания, затем сделают теплоизоляцию трубопровода. После этого он будет введен в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Минувшим летом челябинские школьники отдохнули в 18 загородных лагерях, сообщает агентство новостей «Доступ». А на базе 136 образовательных учреждений работали лагеря с дневным пребыванием. Их посетили 24 тысячи ребят, а почти 32 тысячи провели время в загородных. Соцподдержку в виде путевок получили 2046 детей, нуждающихся в особой заботе государства. А детям из малообеспеченных семей, юным горожанам, чей родитель является участником СВО, предоставляли субсидию в 30% от стоимости путевки, уточнили в городской думе. Здесь отметили высокий уровень организации летней оздоровительной кампании. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске осадки, Миассе и Челябинске плюс 16.

0: Хорошие новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
8: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
9: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха 9-14 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ.
8: На ТНТ.
9: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на кроссовере G-Tour.
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
2: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию. Вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева, 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В пригороде Челябинска надежность электроснабжения обеспечит новая электроподстанция. И в регионе модернизировали 167 километров сетей водоснабжения. В пригороде Челябинска готовят к запуску мощную электроподстанцию. Она решит проблемы со светом в Сосновском районе и сдают ее на несколько месяцев раньше срока. На месте побывал губернатор Алексей Текслер, пишет портал chel.tv.ru. Глава региона отметил, что это крайне важный объект. Завершить все работы планировали до декабря, но сейчас он фактически готов и стоит задача войти в зиму с дополнительной мощностью, которая обеспечит надежность. Подстанцию возвели на западном берегу Шершневского водохранилища. Кроме того, в рамках программы «Большой ремонт 74» в Сосновском округе завершили строительство нового газопровода «Полетаева-Малиновка». С 2023 по 2025 год на Южном Урале модернизировали свыше 167 километров сетей водоснабжения. Обновление затронуло более 100 объектов, финансирование шло за счет средств господдержки, сообщает портал polit74.ru. Самые значительные работы проведены на территориях Каслинского и Чесминского муниципальных округов. Текущий год не станет исключением, в регионе запланировано обновление еще 70 километров сетей на 12 объектах. Крупнейшим направлением станет Копейский городской округ, где предстоит заменить около 24 километров водопроводных коммуникаций. Челябинская область оказалась среди лидеров по числу беременностей, наступивших после ЭКО. Регион занял третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно на Южном Урале проводится более 2000 таких процедур, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным Минздрава, в сравнении с 2023 годом, такую медпомощь в 2025 оказали на 42% больше. И на свет только в прошлом году появилось 849 детей. По полису ОМС можно сделать ЭКО бесплатно. На Южном Урале одним из лидеров в этом направлении является областной перинатальный центр. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 16.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Владимир Пресняков сломал руку, Филипп Киркоров задолжал денег, а Ким Кардашьян получила компенсацию в 1 евро после ограбления. Владимир Пресняков получил травму во время отдыха в горах. При подъеме певец не удержал равновесие и упал, в результате чего получил перелом руки. Пресняков отметил, что ему крупно повезло избежать гораздо более серьезных и опасных травм. Владимир признался, что он соблюдал меры безопасности и был в защитной каске. Именно она уберегла его голову от удара при падении. Даже у звезд первой величины бывают самые обычные бытовые проблемы.

0: преступникам. Во время процесса Кардашьян заявила, что прощает грабителей и запросила у них символическую компенсацию в размере 1 евро. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, без существенных осадков. В Снежинске, Озерске, Златоусте и Кыштыме плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем облачно, с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха 9-14 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Презентация через 5 минут.
1: Проспал экзамен.
2: Вот-вот опоздаю.
3: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
4: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр, 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
6: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
13: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваш неуемный энтузиазм поможет сдвинуть горы. Главное не распыляться и сосредоточиться на одной цели. Тельцы. День обещает быть спокойным и гармоничным. Насладитесь моментом и уделите время себе и своим близким. Близнецы. Новые знакомства могут оказаться очень полезными. Будьте открыты к идеям и не бойтесь делиться своими. Раки. Домашние дела потребуют вашего внимания. Постарайтесь создать уют и гармонию в своем доме. Львы. Творческий потенциал на пике. Дерзайте, воплощайте в жизнь даже самые смелые идеи. Девы. Внимательность к деталям – ваш главный козырь. Сегодня это поможет избежать ошибок. Весы. Компромисс – ключ к успеху в любых переговорах. Постарайтесь найти золотую середину в спорных вопросах. Скорпионы. Ваша интуиция особенно сильна. Доверяйте чувствам, они не подведут. Стрельцы. Приключения зовут. Сегодня звезды пророчат интересные открытия и яркие впечатления. Козероги. Дисциплина и организованность – ваши лучшие друзья. Спланируйте свой день и придерживайтесь графика. Водолеи. Нестандартные решения и креативный подход помогут вам справиться с любыми задачами. Рыбы. Уделите время своему внутреннему миру. Творчество или просто спокойный отдых помогут восстановить силы.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии Велодент. Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию в Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
10: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: организовал выезд на природу. Mm-hmm. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0.
2: Политическая реклама.
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жителям региона пришли именные видеообращения от Алексея Текслера, и 8 южноуральцев получили бесплатные автомобили. Жители региона накануне получили рассылку с видеообращением губернатора Алексея Текслера, причем в части роликов глава региона называет адресата по имени. Уведомления с просьбой посмотреть ролик пришли на портале госуслуг и в СМС. В пресс-службе главы области заверили, что обращение подлинное, сообщает портал 74.ru. Отмечается, что рассылка проводится для информирования населения о проделанной работе от региональных властей. Видео Текслер рассказывает о позитивных изменениях на Южном Урале в сферах медицины, транспорта, ЖКХ и других, и какие задачи предстоит решить. Аналогичные рассылки получили от своих глав и жителей других регионов России. 8 южноуральцев, пострадавших на производстве, получили новые автомобили от социального фонда, сообщают региональные СМИ. Машины оснащены ручным управлением и адаптированы под индивидуальные медицинские рекомендации. Чтобы стать обладателем машины, нужно пройти медико-социальную экспертизу, затем подать заявление через госуслуги или в клиентской службе соцфонда и поставить автомобиль на учет в госавтоинспекции. Транспорт выдается на 7 лет, продавать или передавать его кому-то нельзя. Помимо такой поддержки предусмотрены и другие меры, среди них компенсация в 50% от стоимости ОСАГО, возмещение расходов на топливо и обслуживание. В Челябинске начинается 90-й юбилейный концертный сезон. В него филармония входит уже в статусе академической, что является признанием высокого художественного уровня, отметили в правительстве области. Сегодня в 19 часов в концертном зале имени Прокофьева на сцену выйдут симфонический оркестр, региона и народный артист России, пианист Николай Луганский. Возрастное ограничение 6+. А среди главных событий сезона – фестиваль «Какой удивительный мир», проект «Джаз на большом органе», «Курчатов фест» и фестиваль национальных культур «Синегорье». Следить за афишей и приобретать билеты можно на сайте филармонии. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 17-22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Каз. Бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
1: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
3: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
11: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя! Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем, в четверг плюс 17-22.

0: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
2: Реклама 0+.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
4: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
9: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
8: А еще и умная, сразу видно.
10: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
11: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
12: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
13: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Говорят, в ЖК «За Ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За Ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь». Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: еще один муниципалитет на Южном Урале назвал дату начала отопительного сезона, и в регионе продолжают набор волонтеров на выборы в Госдуму. Власти Трехгорного сообщили о старте в городе отопительного сезона с понедельника 21 сентября. В администрации муниципалитета объяснили, почему не включат отопление раньше, как, например, в Озерске и Кусе. Решение о подаче тепла принимается с учетом норматива и погодных условий. Синоптики прогнозируют до 20 сентября повышение температуры до плюс 18 градусов. Поэтому пока условия позволяют не включать отопление досрочно. При этом и ждать, когда среднесуточная температура опустится до нормативных плюс 8 градусов, местные власти не планируют. Ранее сообщалось, что в Озерске отопительный сезон стартует сегодня с социальных учреждений, а в Кусинском округе он начался 15 сентября. На Южном Урале продолжается набор волонтеров на выборы депутатов Госдумы. К движению уже присоединились около 500 добровольцев, сообщает региональный избирком. Задача – помогать проголосовать пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Также нужно будет сопровождать маломобильных избирателей от дома до участка, подсказывать адреса, графики работы и отвечать на организационные вопросы. Напомним, голосовать южноуральцам предстоит на этой неделе с пятницы по воскресенье с 18 по 20 сентября. Пройдут не только выборы в Госдуму, но и в органы власти в ряде муниципалитетов. В Челябинске продолжают традиционно поздравлять мам, у которых родились дети, в день города 13 сентября. Накануне мэр Алексей Ложкин побывал в роддоме областной клинической больницы номер 3, где на свет появились 5 мальчиков и 3 девочки, рассказал в своем канале в мессенджере Макс градоначальник. Он пожелал мамам и их малышам крепкого уральского здоровья, заботы, любви, поддержки родных и близких, а также скорейшего восстановления. Кроме того, Ложкин напомнил, что всего в день города в столице региона родились 18 новых жителей, 11 мальчиков и 7 девочек. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 17-22.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем, в четверг плюс 17-22.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

след. Улыбайся, вроде нравишься, но не больше, чем челить в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginos. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginos новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginos на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fk-defis-chel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня стулкал.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Политическая реклама.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В столице региона впервые открылся модуль для быстрого восстановления после травм. И в Магнитогорске завершают капремонт магистральной теплотрассы. В Челябинской областной больнице появилось подразделение для быстрого восстановления после тяжелых травм, эндопротезирование суставов и артроскопии. Мобильность пациентам возвращают на современном оборудовании, сообщает региональный Минздрав. Например, в кабинете есть стабилоплатформа с игровыми программами для восстановления равновесия и аппарат для выполнения пассивных движений. Предусмотрены и активные нагрузки, все подбирается индивидуально под каждого человека. Новый кабинет позволит пациентам начать быстро восстанавливаться сразу после операции. Раньше такой возможности не было. В Магнитогорске продолжается капремонт магистральной теплотрассы в рамках региональной программы «Большой ремонт 74», сообщает правительство области. Изношенные трубы отработали 60 лет, и срок эксплуатации исчерпан почти в два раза. Планировали заменить порядка 1600 метров трубы на правом и левом берегах. На левом монтаж уже завершен, на правом он продолжается в районе Южного перехода. Работы идут без выходных, в две смены по 12 часов. По их завершению состоятся гидравлические испытания, затем сделают теплоизоляцию трубопровода, после этого он будет введен в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Минувшим летом челябинские школьники отдохнули в 18 загородных лагерях, сообщает агентство новостей «Доступ». А на базе 136 образовательных учреждений работали лагеря с дневным пребыванием. Их посетили 24 тысячи ребят, а почти 32 тысячи провели время в загородных. Соцподдержку в виде путевок получили 2046 детей, нуждающихся в особой заботе государства. А детям из малообеспеченных семей, юным горожанам, чей родитель является участником СВО, предоставляли субсидию в 30% от стоимости путевки, уточнили в городской думе. Здесь отметили высокий уровень организации летней оздоровительной кампании. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 17-22.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваш неуемный энтузиазм поможет сдвинуть горы. Главное не распыляться и сосредоточиться на одной цели. Тельцы. День обещает быть спокойным и гармоничным. Насладитесь моментом и уделите время себе и своим близким. Близнецы. Новые знакомства могут оказаться очень полезными. Будьте открыты к идеям и не бойтесь делиться своими. Раки. Домашние дела потребуют вашего внимания. Постарайтесь создать уют и гармонию в своем доме. Львы. Творческий потенциал на пике. Дерзайте, воплощайте в жизнь даже самые смелые идеи. Девы. Внимательность к деталям – ваш главный козырь. Сегодня это поможет избежать ошибок. Весы. Компромисс – ключ к успеху в любых переговорах. Постарайтесь найти золотую середину в спорных вопросах. Скорпионы. Ваша интуиция особенно сильна. Доверяйте чувствам, они не подведут. Стрельцы. Приключения зовут. Сегодня звезды пророчат интересные открытия и яркие впечатления. Козероги. Дисциплина и организованность – ваши лучшие друзья. Спланируйте свой день и придерживайтесь графика. Водолеи. Нестандартные решения и креативный подход помогут вам справиться с любыми задачами. Рыбы. Уделите время своему внутреннему миру. Творчество или просто спокойный отдых помогут восстановить силы.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В пригороде Челябинска надежность электроснабжения обеспечит новая электроподстанция. И в регионе модернизировали 167 километров сетей водоснабжения. В пригороде Челябинска готовят к запуску мощную электроподстанцию. Она решит проблемы со светом в Сосновском районе и сдают ее на несколько месяцев раньше срока. На месте побывал губернатор Алексей Текслер, пишет портал chel.tv.ru. Глава региона отметил, что это крайне важный объект. Завершить все работы планировали до декабря, но сейчас он фактически готов и стоит задача войти в зиму с дополнительной мощностью, которая обеспечит надежность. Подстанцию возвели на западном берегу Шершневского водохранилища. Кроме того, в рамках программы «Большой ремонт 74 в Сосновском округе завершили строительство нового газопровода «Полетаева-Малиновка». С 2023 по 2025 год на Южном Урале модернизировали свыше 167 километров сетей водоснабжения. Обновление затронуло более 100 объектов, финансирование шло за счет средств господдержки, сообщает портал Полит74.ру. Самые значительные работы проведены на территориях Каслинского и Чесминского муниципальных округов. Текущий год не станет исключением, в регионе запланировано обновление еще 70 километров сетей на 12 объектах. Крупнейшим направлением станет Копейский городской округ, где предстоит заменить около 24 километров водопроводных коммуникаций. Челябинская область оказалась среди лидеров по числу беременностей, наступивших после ЭКО. Регион занял третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно на Южном Урале проводится более 2000 таких процедур, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным Минздрава, в сравнении с 2023 годом, такую медпомощь в 2025 оказали на 42% больше. И на свет только в прошлом году появилось 849 детей. По полису ОМС можно сделать ЭКО бесплатно. На Южном Урале одним из лидеров в этом направлении является областной перинатальный центр. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами дожди, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 17-22.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.